Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что, друзья, это что, четверг получается какой-то? Здравствуй!
1: Какой-то четверг, здравствуй, Тимон!
0: А почему я так разговариваю?
1: Так это к тебе вопрос, нет? Кого ты повстречал с утра, расскажи.
0: Я все понял. Ну, зря я концерт Кадышевой ночью смотрю.
1: Да, наверное, особенно всю ночь. Сколько ты спал? 15 минут? 20? 30?
0: А я не спал, мне вот так вот глаза расширили и включили концерт Кадышевой на репите.
1: Как будто по хороводу в каждом глазу. Практически так у тебя было, да, сегодня?
0: Хороводило, да, хороводило меня сегодня.
1: Тимона мощно хороводила, но мы будем продолжать этим заниматься, что-то петь, под что-то, может быть, даже танцевать, потому что у нас и повод такой есть. Мы вчера вот отмечали некий юбилей.
0: Кадышевой?
1: Винни-Пуха. Опять не попал. Но рано или поздно попадешь. У тебя, ну, где-то попыток 200-220, сколько у нас там рабочих дней в году. Один из них будет твой. Ну, твой и Кадышевой.
0: А если вы на выходной выпадете?
1: Вот тогда беда будет. Тогда следующего года придется ждать. Эх!
0: Эх, как долго!
1: Я тебе даже так скажу, да. Но сегодня тоже прикольный повод, потому что у нас день рождения Вячеслава Бутусова, между прочим, давненько мы его не чествовали.
0: Он как-то с Кадышевой знаком, как думаешь?
1: Кстати, не исключено. У них у обоих долгая жизнь на эстраде, поэтому, может быть, где-то и пересекались.
0: Сейчас там через рукопожатие, через... Все.
1: Это же принцип хоровода. Сколько, через сколько рукопожатий в хороводе ты знаком с Кадышевой?
0: Через сколько ручейков, я тебе так скажу.
1: Ох, ты прошел, да. В общем, сегодня свой креатив проявляйте следующим образом. Можно продолжать его великую и чудесную строчку, такую приятную. Девушка по городу шагает босиком.
0: Не путать, Максим.
1: Ни в коем случае.
0: Не шла босиком вдоль ночных дорог.
1: Мы никогда не будем путать день рождения, Максим. Мы обещаем.
0: Ни разу. Такого
1: не было и не будет никогда. Понятно? Вот у нас все по расписанию.
0: Ну что ж, свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте. Сейчас мы разберемся, почему наша тема пропала.
1: Вот, да, сработает на этой неделе, все интересно, конечно.
0: Все есть.
1: Все появилось?
0: Конечно.
1: Идеально.
0: Может, вот ты из-за закрепленного поста спутался?
1: Не исключено. Всякое бывает. Вот я тоже ее вижу сейчас, да, она появилась, смотрите-ка.
0: Все, замечательно. Пишите, друзья, также у нас есть, что там у нас, канал ВК и телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Будем надеяться, что все будет хорошо работать, и мы в том числе сегодня. Но в вас мы не сомневаемся. Но все равно мы выберем самого лучшего и вручим ему сертификат в лето о Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт Лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: Лучший региональный институт развития. Это центр промышленной роботизации. Мы просветитель года. Между прочим, это кузнечно-прессовый завод, на котором тоже роботов делают, оказывается. Не только кузнецов и прессы. Но и лучший образовательный проект в робототехнике. Это Южноуральский госуниверситет. Поздравляем их с этим торжественно.
1: Это Юргу, это Юргу. Победили, молодцы, какие вы. Просто класс.
0: Зовите на мероприятие. У него еще пипедастры сейчас в руках. Он тут танцует вообще. Мы можем пирамиду сделать там. Что скажете? Организация мероприятий под ключ. Силен Урал, кстати, не только своими заводами, роботами вот этими, но и семейными традициями. Правильно? И жители Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Вот так. Среди многодетных семей лучшими стали супруги из Агаповского района. У-у-у!
2: А фамилия есть?
0: Вот здесь не указано почему-то. Я тоже очень обеспокоен этим. Видимо, чтобы не доставали людей.
2: А то у меня песня была.
0: Свяжитесь с нами. У нас есть песни на любой случай.
1: На любую фамилию.
0: Представляешь, они вместе уже 20 лет воспитывают троих детей, с которыми путешествуют, ведут активный образ жизни. Вот так. Между прочим, среди 12 тысяч кандидатов их выбрали и вот в Большом Кремлевском дворце в Москве наградили. Но это еще не все.
1: Да ладно?
0: Да. Преподаватель Челябинской детской художественной школы искусств имени Арестова Анна Пискунова победила в окружном этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской художественной школы искусств». Вот так. Теперь она будет представлять нас уже на всероссийском конкурсе. Вот так.
1: Школа из...

0: просто класс.
1: Она преподает живопись и рисунок. Если что, может куда-то сюда вот впихнуть еще в песню это.
0: Может натюрморт, может бутерброд.
1: Может, вот. Может и такое произойти. В общем, кто-то еще не завтракал, это сразу заметно. Мы постепенно переходим от новостей и натюрморта к тем самым бутербродам. В общем, мы пошли кушать. Я только быстренько расскажу о погоде. Не съедай там все, Тимон.
2: Спонсор прогноза погоды — термы Тартуга. ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
2: Погода.
1: Прямо сейчас плюс 7. В центре Челябинска переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Слабый юго-восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 14-19.
2: Слушай, Лу.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы.
7: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы.

0: Заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
1: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: что готовят нам звездочки сегодня? Традиционно давайте будем выяснять. Как и всегда, я вначале напомню, что сегодня четверг, и это 15 октября.
1: Серединка осени.
0: Вау!
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте,
0: серединка осени.
2: Красивая дата.
0: И здравствуйте, овны! Поддайтесь желанию действовать. Небольшая победа над рутиной заставит почувствовать себя хозяином положения. Ха! Мы, по-вашему, кем себя ощущали все это время?
1: А мы ощущали, да?
0: А ты не овен.
1: А я не овен.
2: Нет, тут вопрос только в том, что вас заставит это почувствовать. Сегодня небольшая победа. Все, а завтра что-то другое.
1: Ладно, телечки, обращайте внимание только на позитивные новости. Они наполнят день светом и подарят веру в собственные силы.
2: Близнецам сегодня стоит побольше общаться. Это принесет свежие эмоции. Веселая беседа или удачная шутка способны зарядить вас бодростью надолго.
0: Раки, сфокусируйтесь на людях вокруг. Один хороший разговор по душам поможет справиться со всеми трудностями.
2: Вот близнецы и раки должны болтать сегодня, мне кажется, друг с другом. Это как...
0: Ой, я знаю такую парочку.
2: Супер.
1: Львята, станьте для других родственной душой. Своей искренностью вы сможете объединять всех и создать верную команду.
2: Девы, приятный результат может прийти быстрее, чем предполагалось. Разрешите себе расслабиться иногда.
1: Relax.
0: Весы.
1: Расслабление по-английски.
0: Да, спасибо за перевод. Пожалуйста. Весы, сфокусируйтесь на вещах, которые делают вас счастливее, и позвольте себе паузу.
1: Скорпионы, распалите свою уверенность. Ничего себе. Смелая подача себя позволит заставить окружающих следовать за вами.
2: Стрельцам, стоит позаботиться о себе. Небольшая передышка восстановит силы и позволит провести остаток дня с улыбкой. А там еще пятница предстоит, так что все силы не растрачивайте точно сегодня.
0: Козерожки, без эмоций любое дело превращается в пыль. Сконцентрируйтесь на своих собственных ощущениях.
1: Водолеи, постарайтесь найти привлекательные особенности даже в обычных вещах. Создайте себе мотивацию сами.
2: Ну и рыбы, бегите оттуда, где чувствуете уныние. Звук шагов? Нет? Ждал того же.
0: Представляешь, встал, убежал.
1: Это непредсказуемо было. Сейчас ты дочитаешь, подожди.
2: Ощущение собственной ценности позволит найти место вам подстать.
1: Куда подстать?
2: Подстать, говорю.
1: А, подстать и уйти надо?
2: Это приказ. Подстать.
1: Подстать.
0: Ну и правильно. Ну что, ты уже срываешься, уже убегаешь?
1: Нет пока.
0: Нет
1: пока. Я не чувствую ныне, все нормально.
0: Да ладно.
1: Да ладно.
0: А как так?
1: Как же так же-то?
0: Как же это ты так смог сделать-то, а?
1: Ну ладно. Не знаю.
2: Ну ладно, у нас еще много времени впереди, Ксюш, не переживай.
0: Я тоже почувствую.
2: Ну, по крайней мере, мы сделаем это для него, я думаю.
0: Все. Не хотелось бы, ну ладно.
1: Не вешайте нос, Гардемарины, чего вы?
2: Но мы и не планировали.
0: Мы и не планировали, будто бы, да.
2: А вот тебе, может, повесим. Шутки про нос какие-то нет? Будут?
0: Ну я вот думаю, но...
1: Не спасай его, не спасай сейчас, не надо.
2: Да меня-то чего спасать, ладно.
0: Ну ладно, Сень, прости, правда, не буду. Он и так знает, что его нос — это...
1: Шикарное. Шикарность. Большая такая шикарность.
0: Ладно, давай, шутки про нос.
2: Набрасываем.
1: Топ-5.
2: Ребят, шуток про нос. Меняем тему. Набрасываем шутки про нос просто.
0: Продолжаем строчку. Нос Тимона.
2: Или расшифровываем нос. Тоже хорошая тема.
0: Ну там расшифровать не перерасшифровывать.
1: Даже сейчас вы меня в уныние не перетянете. Понимаете, у меня шикарное настроение, к сожалению.
0: К сожалению, для кого?
1: Для нас.
0: Ну ладно. К счастью для нас, у вас тоже будет шикарное настроение, потому как вы настраивались на правильную волну. Это 104 FM, здесь утреннее шоу с утра по радио. Между прочим, Тимон, Сеня и Ксюша. Мы на страже вашего хорошего дня.
1: Эй!
0: Если вдруг пропустили повтор гороскопа, обязательно включайте его в течение всего дня. Например, в 11:45 стартует самый первый. Ну и пользуйтесь самым главным и важным советом от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме +15, в Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью плюс 3-8 градусов, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.
3: Реклама на радио

0: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
1: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Творог 9%, 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто». Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
4: Указана цена на автомобиль GLN J6 комплектация. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бакинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Наконец-то можно продолжить строчку. Мы так давно ничего не продолжали. Ох, с того самого конца света. Угу. В начале недели.
1: А это кажется, что уже очень давно было.
2: Кстати, да.
1: Вот эти первые деньки обновленные так быстро пролетели прям.
0: Ух. Обновленные мы. Угу. Красота. Итак, значит, во-первых, что у нас тут? Какие-то треки висят. Угу. Вот, нашли пост, что посвящен нашей сегодняшней темке. Продолжаем строчку. Девушка по городу шагает босиком.
1: Проблемки современные. Вот морковка делится. И не очень шутит, а выдумывает всем в лом. Вот, это есть такое, да. Сами придумывайте шутки, понятно? Чтобы все были оригинальные.
2: Девушка... Часть света, жестко.
0: Девушка по городу шагает босиком. Каблук один сломался, а до мастерской район.
1: Долго еще ковылять, да.
2: Девушка по городу шагает босиком. Девушка сбежала с Кузнецова с молотком.
0: Вау.
2: Ну-ка, аккуратнее, разбежался весь народ.
1: Они могут встретиться где-то, вот эти две девушки. Может, она с помощью молотка починит ей каблук.
2: Каблук.
1: Ну, конечно.
2: Точно.
1: Вот, все. Надеюсь, в этом районе все происходит. Девушка по городу шагает босиком.
0: Эй.
1: Кроссовки у бывшего вместе с носком. Такая беда произошла. Ну и правильно, оставляйте ему эти кроссовки, пускай попадается.
0: А там, кстати, ну что, одна кроссовка или как?
1: Ну, кроссовки написано, а вот носок
0: нет,
1: один.
0: Я говорю, а, носок один.
1: Тут вот такая математика.
2: Ты что-то хотела?
0: Что-то хотела, но уже перехотела, все, передумала.
2: Ага, тогда у меня такие холодные версии, я вот смотрю, у нас, видимо, подмерзает народ сегодня.
0: Холодный?
2: Девушка по городу шагает босиком, дышит свежим выбросом и греет чайком. Там еще про холод что-то было. В общем, замерзает народ. Теплее одевайтесь. Ребят, ну вы че? Ну осень, середина уже. Ну куда? Ну как? Ну вы? Ага.
0: Спасибо.
1: А вот какая-то, видимо, акция протеста от Алены. Девушка по городу шагает босиком. Ей парень отказал купить Луи Виттон. И поэтому босиком пойду, понятно? Вот так тебе.
0: Владимир пишет. Девушка по городу шагает босиком. Это наша Ксюша релаксирует тайком.
2: Тайком.
0: Тайком, потому что я только релаксирую тайком. Все остальное вот на показ.
1: Остальное для вас, да?
0: Вот. Да.
1: Девушка по городу шагает босиком. Холодно зато, романтика кругом.
2: Вот, я же говорю,
1: но
2: холодно.
1: Супер.
2: Холодно.
1: Но главное романтика, это важнее.
0: Даже хмурый охранник УТЦ, если слегка кивнул, написал Антон.
2: Написал Антон.
1: А это что-то из клипа, да, по-моему, уже вот там начинаем пересказывать. Там что-то такое было, мне кажется.
2: А был клип?
0: Конечно, ну у нас фото, между прочим, из клипа.
2: А, это прям из клипа?
1: Да, я его увидел, сразу припомнил, да, прям.
2: Димон!
1: Ой, нам звонят от 2006-го. Кайф. Хорошо.
0: Девушка по городу шагает босиком.
1: Раз музыку уже призывала, давайте музыку и слушать, правильно?
0: Ой, это не Бутусов.
1: Это не Бутусов, но его, я думаю, мы тоже сегодня послушаем чуть позже.
0: Но вайб какой-то такой.
1: Приятно.
0: Схожий.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л, больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Впервые в Челябинске. Новогодний экспресс с уникальной программой в движущемся поезде.
7: От организаторов праздников «Величита».
6: Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, заслуженный артист и леса «Поющие белки», крио-шоу от «Снежной королевы», кукольный спектакль «Парящие кони» и еще много других сюрпризов. Подарок каждому ребенку. Подробности по телефону 8 800 7506. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104, друзья, мы продолжаем гадать наш звук. Третий эфир у него сегодня такой вот получается, три годика ему, вот в садик пошел.
1: Три эфирчика, да.
0: Три эфирчика.
1: А я его еще вот таким помню, еще во вторник.
2: Итак,
1: три бутыли есть у нас для вас. 19-литровых, между прочим, от ООО «Национальной водной компании Ниагара». И еще и три сертификата, вот такой приятный бонус. Ну и вы можете получить бонусы за свою любовь к Ниагаре. Все просто, расскажи другу о любимой воде, затем, когда он совершит покупку, и он получит бонусы, и ты. А если таких друзей у тебя 10... то плюс 1000 бонусов тебе. Оп, оп. Вау. За дружелюбие. Выбирай Ниагару и дари близким возможность попробовать лучшее.
2: Итак.
0: Говори, говори, я буду вот так делать сирену.
2: Можно не делать так?
0: Ладно.
2: Спасибо. А мы подарим возможность тебе прямо сейчас получить свой подарок. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Алексей.
2: Алексей, как настроение?
3: Замечательно.
2: Чем занимаешься?
3: Я еду на работу.
2: Кем будешь трудиться?
0: Когда вырастешь.
3: Да, вырос уже, наверное.
2: Наверное, но сомнений нет.
3: По специальности.
2: А по сути?
3: Дороги строят.
1: А по жизни?
2: По сути кто?
0: По сути тигры.
2: Алексей, вы такие у нас странные вопросы с утра, нормально?
3: Вообще.
0: Так вы услышали, что он вообще дороги строит?
2: А я думала, ты скажешь, вы услышали вообще, что он Николай? Я опять имя перепутала. Да, дороги строят.
0: То
2: у нас
0: есть
2: вопросы.
0: Все претензии по дорогам к тебе, правильно?
3: Ну, да.
0: Так, ребята, сейчас Алексей находится... Где ты, кстати, находишься?
3: Челябинске.
2: Это очень обтекаемо.
1: Я могу пару звоночков принять, хотите? Может быть, кто-то будет лично пообщаться.
0: Так, ладно, это все шутки, Леш. Не, это, не обращай внимания.
2: Мы вне эфира тебе все расскажем.
1: Свои вопросы зададим.
0: Послушай звук и после этого выдавай свою версию.
3: Мне кажется, это ножницы парикмахера.
1: Угу. Вот так вот, да, быстренько стригут.
0: Леша, руки-ножницы.
1: Неверно. Это не они, поэтому не получится за эфиром пообщаться, к сожалению. Столько вопросов было. Звони еще.
0: Да, будем ждать. Давай, Алексей, хорошего денечка.
2: Как-то ты недобро это сказал.
1: Вот это особенно будем ждать.
0: Марковым дороги сделайте.
1: Напоследок.
0: Наконец-то уже.
1: Нет, все, он, к сожалению, уже положил трубку, поэтому не сделают.
2: Доброе утро, только поэтому, кстати. Во всем чему он виноват, теперь его будем хейтить. Доброе, как тебя зовут?
4: Здравствуйте, Виталий.
2: Виталий, как дела, как настроение?
4: Все хорошо, еду на работу.
2: А ты кем работаешь?
4: Менеджер.
2: По продажам?
4: Верно.
2: Что продаешь без... Ну, просто... Как, без конкретики.
0: Как на духу.
4: Людей, бананы.
2: Ага. Шучу, бананы. Не бананы. Понятно. И пока за тобой выезжает наряд, у тебя есть шанс целую версию нам предоставить.
4: Я думаю, это автоматическая поливалка для полей.
1: Угу, а я вот ждал, когда же эта версия будет. Такая тик-тик-тик-тик-тик в разные стороны. Похоже, действительно.
2: Похоже.
1: Но нет, это не она.
0: Не та история. Едем дальше. 700-104. Доброе утро.
2: Добрейшее. Привет, как тебя зовут?
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как тебя?
5: Меня зовут Лилия.
0: Лилия. Какое красивое.
2: Имя, да. Говори имя.
1: Ты забыл слово имя?
0: Я забыл, как водоем называют. Озерное имя, я хотел сказать. Красивое озерное имя.
5: Спасибо, мои все так говорят.
2: Озерное имя? Лиль, серьезно?
5: Просто красивое имя.
1: Тебе надо сменить круг общения. Я так скажу, если тебе все так говорят вокруг.
0: А что, на озерах лилии не растут, что ли?
1: Могут.
2: Нет.
0: А где они растут?
2: Лилии?
0: Где растут лилии? Я сейчас узнаю, подождите.
1: Он с кувшинками вот это, перепутался,
2: да,
1: нормально.
2: Вот это,
1: да,
2: сейчас разочарование ждет человека.
5: О, я вас слышу и в радио, и...
2: Так не надо. Надо только в трубку слушать и приемник выключать, чтобы мы не слышали посторонних шумов.
0: Короче, поправка у меня. Давайте перезапишем.
1: Игру сначала или что?
0: Лилия, какое красивое садовое гибридное имя.
5: Да-да-да.
1: Все, пока мы не ушли совсем в садовые дебри какие-то, не изобрели. Давай свою версию.
5: Ну, я вот 3 дня ее уже вынашиваю, дозвониться не могу. Может быть, это когда в кармане ключи, мелочи, вот это вот раз, карманчик трясешь.
2: Трясешь карманчик, а там мелочь.
1: 3 дня выращивала версию. Давайте еще разочек послушаем.
2: Свой карман потряси.
1: Ага, так.
0: Ну, монетки позвонче бы.
1: Наверное, да. Нет, это не карман.
2: Ну, все они копейками.
1: Ну, там такие монетки, да, пластиковые.
2: Помните, копейки были?
0: Да.
2: Маленькие такие, крошечные.
0: У меня батя ездил на ней.
2: 700 ровно 104, финальный слушатель врывается в наш эфир, потому что мы проболтали, выяснили, что лилия это не озерное растение.
0: Да, в садовой гибрид.
1: Разобрались, что у нас с дорогами. У нас интересный выход был, насыщенный. Доброе утро.
0: Хороший, что вы жалуетесь?
6: Здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
6: Анна.
0: Анна. Угу. Даже про имя не придумаешь ничего интересного.
2: Да что же ты?
1: Как у вас,
2: как же,
1: скажи.
2: Так же? Ох, как у Болейн.
1: Да, нет, вообще чудесное имя.
0: А, как у Асти, конечно.
2: Анна, версия будет?
6: Будет. Мне кажется, это похоже, как собака чешется вот лапой так.
2: О, кстати, это была, по-моему, самая первая версия наших слушателей на этот звук.
0: Чесалась собака в эфире у нас уже.
1: Да, и по-прежнему это не то, к сожалению.
2: Мы ничего не поменяли, получается.
0: Родион Газманов, респект. Красава. Ну кто ему еще это скажет?
1: Так, все, мы в дебрях официально. Мы не хотели в них уходить.
2: Нет, подожди, прости, но а при чем здесь?
1: Он пел про пропала собака.
0: Чесалась собака, его песня. Ну почти так.
2: Это он пел?
1: Перепевал, я так думаю. Наверное, это старая песня. Даже старше Родиона.
2: Я тоже так думаю.
1: Он-то уже не маленький. Ладно, 4 бутыли, 4 сертификата. Все это на завтра. Мы в этих дебрях сохранимся для вас, не переживайте. Главное, что это от ООО Национальной водной компании Ниагара. Ну и, кстати, есть у них приятная новиночка со скидкой 20%. Минеральная вода Боржоми с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.

0: Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 8.04 на часах, господа, а это значит, наш эфир продолжается.
1: Слава ЕС.
2: Прекрасно.
3: Yes. Итак, ваши варианты продолжают лететь. А у нас девушка вот шагает босиком по городу, между прочим. Сегодня продолжаем именно эту строчку группы Юпитера и Вячеслава Бутусова, потому что у него день рождения сегодня очередной.
0: Ну, когда Бутусов выступал, все же так говорили, да?
3: Да.
0: И вот этот твердый знак на конце писали еще, получается.
3: Ну вот когда с Юпитером, может, нет, но когда с Наутилусом, еще точно,
1: точно да. Потому что там в конце что? Пам. Пи.
3: Пи. У.
1: С. Девушка по городу шагает босиком. Видимо, бензин закончился на авто за углом.
3: Бывает всякое, да. Девушка по городу шагает босиком и ругается с бродячим голубком, потому что туфлю съел домашний патиссон, да еще и сзади за ней годится дворник с утюгом. Ох, интересная история, конечно, от Евгения.
0: Девушка по городу шагает босиком, просто она зумерша, а они все выбирают себя.
3: Интересно тоже, да? Ну, кто как, кто как. Кто-то вот, кстати, здесь по Таганаю гуляет. Будьте осторожны на таких вайбах, да.
1: Медведи. Он про медведей.
3: Они босиком. Что. Они, если что, босиком всегда, да.
1: Александр.
0: Еще рапс не высадили еще, если что. Аккуратнее.
1: Угу.
0: Александр.
3: Рапс еще не высадились, простите.
1: Конкретно ему какой-то вопрос задаешь.
3: Александр, вопросы к вам.
1: Рапс не высадили, как же так же? Александр пишет. Девушка по городу шагает босиком. Сразу видно ипотека, ладно, хоть не голышом.
0: Арин пишет нам, во-первых, скидывает свои фотки, где она босиком гуляет.
1: Так,
0: и продолжает строчку. Девушка по городу шагает босиком. Долго пятки мыть, приходится потом. Жиза, жиза. Дом-то иногда походишь, приходится пятки мыть.
3: Кстати, пишет вот, вдохновил Бутусов, шагала я потом. Так любила эту песню и клип, что устроили с подружкой фотосессию, как в клипе прям. Вот заходите в ВК, смотрите.
1: ВК это?
3: Да, это в ВК, вот здесь несколько фоток, как они шагают куда-то.
1: Ну а кто эту песню не любил?
3: Все. Кайфовая. А, пятки предъявлены, да, я вижу.
1: Нет, наоборот, все любили. Я же спросила, кто эту песню не любил.
3: Абсолютно все любили. Если вдруг вы не любили эту песню, то сегодня вы ее полюбите.
0: А мы любили.
1: А мы могли свою любовь найти на краешке земли.
0: Попури в эфире радио «Континенталь».
1: Какие песни.
0: А мокрый снег падал, а я шел домой. А у него уже во всех песнях кто-то идет куда-то, правильно?
3: Ну, либо он, либо кто-то еще, да, за него идет. Когда он устал, он присаживается, а кто-то другой идет. Теперь девушка некая.
0: И вот я стою на краю снегопада. С неба падает снег. Значит, небу так надо.
3: Но это все будет еще. Да, снег нам предстоит. Пока нет. Пока нам далеко до него. У нас какое-то бабье лето очередное на улице.
1: Да что? Там 7 неделька осталось до снега.
3: Нормально. Вроде обещают.
1: Да, все, ждем.
3: Так же, как ждем ваших вариантов. Ну, еще миллион давайте набросим. Мы постараемся все успеть прочитать, но выберем только один. Его автор получит сертификат в лето о «Империи игр». У нас все сезоны буквально здесь представлены. А там как раз всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них. На крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Что может быть главного у нас в это время?
2: Может быть, какие-то победы.
1: Победы, какие-то участия.
2: Кстати, да, час назад рассказывал про всякие разные победы, но не про спортивные. Вот пора, наверное, к ним переходить потихоньку.
1: Ух.
3: Давай.
1: Давай, как что?
3: Глаголь.
1: Ну, что нужно сказать?
3: Ты же знаешь, что нужно сказать. Что ты тоже сейчас прибеднеешься? Давай.
1: Ну, просто ты так перебил, я думаю, мало ли что ты там хотел. Ну, ладно.
3: Это концепция нашего шоу, перебивай. Давай.
1: Хоккейный клуб «Трактор» на выезде одолел шанхайских драконов с разгромным счетом 6-2.
2: Yeah.
1: 6-2.
2: 6-2. Это они говорят, мы типа 6, они такие 2. Дракончики такие. Расчеперочка некая. Давненько мы не доставали это слово. Вот оно подходит.
1: Точно, Тимон.
2: Классно.
3: Я достал.
1: Расчеперку достал?
3: Достал расчеперку.
1: Ну все.
3: В кружочках в телеграм-канале.
1: Мы покажем. К сожалению, вы увидите.
2: Сегодня, да, будьте осторожны, открывая наши кружочки. Может появиться некая расчеперочка там.
1: Ну что, мы на самом деле радуемся. Выездные игры нам почему-то удаются лучше домашних. И вот дубль Григоренко помог «Трактору» крупно победить в гостях шанхайских драконов. Вчера в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором шанхайские драконы принимали челябинский «Трактор», собственно. Ну и встреча завершилась со счетом 6-2 в пользу гостей. А это мы гости. Что было интересно вообще? За 111 секунд первых мы забросили 3 шайбы.
3: Ну, там 5 на 3, 5 на 4, и потом еще в равных составах.
1: Ну, кайф в любом случае.
3: Ну, нет,
1: три
3: безусловно.
1: Шайбы. В составе, значит, шанхайских драконов шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Дэвид Чен. А у нас же голы забили Михаил Григоренко. Вау. Дубль. Ему аплодисменты. И Сень, ему еще одни аплодисменты надо. Вот, молодец. Потому что дубль. Наконец-таки Степан Горбунов.
3: Здравствуйте. 12 матчей не забивал.
1: И вот спасибо.
3: И вот, пожалуйста.
1: Ярослав Федосеев.
3: Молодец.
1: Алексей Савельев.
3: Первая шайба. КХЛ, да?
1: Это да, это особенно памятная.
2: О, круто, да.
1: И Максим Джашвили.
3: Тоже 13 матчей, по-моему, человек не набирал очки.
1: Не набирал очки, да. В следующей же игре шанхайские драконы встретятся с Акбарсом уже 16 октября на домашней площадке. Ну, а «Трактор» в этот же день, завтра, сыграет в гостях с очень интересной командой. Едем к нефтехимику, друзья.
3: Опа.
2: Так, а нефтехимик дикий, да?
1: Нефтехимик дикий. В начале этого сезона. Они стая. Вообще. Вот эта стая, и они интересная стая. У них действительно этот сезон. Мне нравился Гришин, я тебе говорила еще в прошлом сезоне. Как тренер он хорош, действительно. И та команда, те бюджеты, и то, собственно, с чем он работает, показывая такие результаты, мне кажется, это круто.
3: Феноменалити.
1: Ну, не феноменально, но круто.
3: Ладно, хорошо.
1: Да.
3: Я просто из Нижнекамска родом, поэтому.
2: Получается, завтра матч будет практически как в центре Зигальги. Волки встречаются с медведями. Вообще.
3: О, да.
2: Мощно это будет.
1: Ну, давайте посмотрим. Ужасно. Давайте посмотрим на турнирную таблицу, что там у нас на данный момент происходит. «Трактор» таки поднял.

0: Среди всей планеты 27 очков на данный момент. Они вообще лидеры во всей таблице. У ЦСКА на западе 24 очка. Они тоже вырвались вперед. А, Никитин, кстати, устанавливает уже.
1: Что там вчера? Чем матч закончился у них с Динамо?
0: Очевидно, победой.
1: Так, сейчас Wi-Fi отключу, извините.
0: Ну ладно, ты пока занимайся, мы тут с Сеней расскажем тебе о погоде, может быть, нет?
1: ЦСКА победил, если что.
2: Супер, так это важно.
0: Ну да, я же тебе сказала.
1: Ты предположил, но ты не была уверена.
0: Они поднялись.
1: Но мало ли, кто-то опустился.
2: Все, теперь точно погода.
3: Погода.
2: Уверены мы, что прямо сейчас плюс 7 в центре Челябинска. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Днем сегодня плюс 14-19.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: «Джили» создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на «Джили» в «Регинос». В октябре «Джили Ситирей» от 2 499 990 рублей. Этой осенью «Джили» нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если «Джили», то приезжайте в «Регинос».

0: Комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества

0: и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
1: Согласно исследованию ООО ДМТЛ Сервис на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
3: Тянем?
0: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: личности.
1: 700-104, друзья, набирайте нас для того, чтобы угадать очередную личность и попробовать забрать подарки.
2: Ну а у нас, кстати, на кону сувенирочка от Трактора. Вы это любите, мы знаем. Хоккей может быть прямо в твоем телефоне. Скачай мобильное приложение ХК Трактор, не пропускай важные новости о любимом клубе. Аналитика, матчи, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика, много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧО ХК Трактор.
3: А я вот подумала, что еще можно самым первым получить новости о хоккейном клубе Трактора? Где?
1: Ну, ты ж подумала,
3: ну,
1: расскажи.
3: Нас?
1: А, ну, да, конечно.
2: Буквально 10 минут назад это можно было сделать самым наипервейшим. Итак, наипервейший слушатель, доброе утро.
1: Ай-яй-яй-яй.
2: Сорвался.
1: 700-104, друзья, набирайте, выключайте при этом приемник, разговаривайте с нами в телефон. И громкую связь тоже лучше убрать. Доброе утро.
3: Доброе. Как тебя зовут?
4: Ирина.
3: Ирина, как настроение?
4: Ну, отлично.
3: Чем занимаешься этим утром?
4: На работу еду.
3: Угу, на работу. Кем работаешь? Расскажешь ли это какая-то тайна, секрет?
4: Да нет, не секрет. Помощник руководителя.
1: Помощник руководителя? Получается, помогаешь руководить?
2: Это что, ты пока с нами разговариваешь? Твой руководитель без помощи все делает?
4: Пока еще не началась работа.
3: А, с 9?
4: Да.
3: Все понятно. Ну ладно, чтобы не опаздывать, давай скорее разбираться с нашей личностью. Кто сегодня перевоплощается?
1: Позвольте мне.
2: Позволим тебе уйти из студии, а к нам придет кто-то другой.
3: С нормально. Таким звуком.
2: Подойдет звук, да. Очень быстро сегодня он
1: выберите сделал. Голос, какой голос, выберите.
2: Так
1: голос.
2: Ты на выбор давай, несколько.
1: Смотрите, может быть такой. Так. Может быть вот такой какой-то. Или обычный, или пафосный.
3: Второй давай.
1: Вот такой?
3: Да. Ужас.
1: Ну хорошо.
2: Ирина, извини, такой сегодня выбор.
1: Это же... Ну ты это, заходи, если что, вот это.
2: Вот он и зашел, если что.
1: Все, я зашел. Итак, при рождении меня звали Виктор.
3: Галя, у нас отмена по голосу. Я не смогу это долго слушать. Давай все-таки первый.
1: А первый вот такой был?
3: Да, вот такой.
1: Вот такой, хорошо. При рождении меня звали Виктор. Такой маленький Виктор я был. А позже, когда я стал известным, я взял псевдоним. Ну все, я не могу
3: я
1: больше.
3: Знаю, кто
1: меня
3: ты.
1: Самого бесит.
2: Так, ты подрос и...
1: Так, я подрос, стал знаменитым. И в родном городе в честь меня назвали музыкальную школу и одну из улиц.
2: Ага, интересно, уже какая-то информация есть, но у тебя теперь минута позадавать вопросы этой личности, погнали.
3: А я знаю, кто ты.
1: Я тоже знаю.
4: А это кто-то из российских?
3: Да.
1: Виктор, да. Я Виктор, кстати, напомню. Ну, когда-то.
4: Он музыкант известный.
3: Да.
1: Ну, давай, давай. Знаю. Вопросы, вопросы задавай, у тебя еще куча времени.
3: Ирина, вопросы.
2: Пока полминутки не очень, да, использованы.
4: Он песни пишет?
1: Исполняет, давай так.
3: Ну, все. Пишет тоже,
1: ну,
3: чуть-чуть.
1: Бывает, бывает. Пописывает.
3: Хотя не факт, что я знаю вообще.
4: Нет, я сдаюсь, я не знаю.
1: Ну так. Просто предположи, вкинь хоть какого-то музыканта известного.
2: Твой любимый артист наш, российский.
1: Ирина.
4: Баста.
1: Баста.
2: Баста, нормально. Да, музыкальная школа имени Басты.
3: А мне Басков послышал.
2: Я надеюсь, Баста, может я подправил.
1: Ну давайте так, и не Басков, и не Баста это. Ну и Баста не Виктор вообще-то, он Вася был. Ну это ладно, так, немножко подушнили.
2: Ну, может, перед Васей он был Виктором, кто знает.
1: А, кстати, да, мы не уверены.
2: Доброе утро.
1: Привет.
5: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
5: Игорь.
1: Игорь, рассказывай, как у тебя дела?
5: Все отлично, я на работу.
1: На работу, кем работаешь?
5: Военный.
1: Все, вопросов больше нет.
3: Так, стоп, нет, у меня наоборот много вопросов.
1: Давай.
3: А сколько лет?
5: 30.
1: Сейчас про жену спросит.
2: Ну, звание спроси сначала у человека.
3: А в каком вы звании?
5: Секретная информация.
3: Почему?
1: Секретный майор. Ну, я думаю, примерно 30.
3: А какой самый, лейтенант?
5: Промолчу.
3: Старый злей? Это получается старший лейтенант.
2: Секретный, да? Младший лейтенант. Давай так.
3: Младший лейтенант.
2: Мальчик
3: молодой. Мальчик, да не молодой он уже.
1: Так, к 30 годам не может быть лейтенант. Там либо майор, либо капитан. Это мои ставки. Но он все равно не расскажет, ему нельзя.
3: Да может он не военный вовсе. Ну, женат?
5: Женат.
3: Ну все, давай к игре.
1: Сразу надо было спросить, зачем через эти звания шли.
3: Да не знаю, думала, мало ли. Пока разговариваем, просветимся.
2: Так, твоя минутка пошла, давай.
5: Так, вопрос, он в Евровидении участвовал?
3: Да.
5: Это Дима Билан.
3: Да.
2: Ну да, Дим Билан, все, вот.
1: Я твой Дима Билан, номер один. Да, короче, Виктор я.
3: А давай послушаем. Давай послушаем Number One Fan. Вот это.
2: Number One Fan ты хочешь? Ну, да. Давай поищем.
3: А мы прямо сейчас будем слушать или потом?
2: Давай попозже.
3: Давай, вот все, попозже будем слушать. Че? Ты сказал Виктор, и я подумала Билан.
1: Да, я подумал, что достаточно этого факта в целом.
3: Да,
1: там даже про улицу можно было не
3: говорить. И оказалось ведь правильно, я тебя поняла сразу. Жаль, у Ирины не удалось понять тебя.
1: Да, мне теперь страшно за ее руководителя.
2: Да ладно, нормально, день пройдет. Будут слушать Басту или Баскова. Там два варианта.
1: Она как-то растерялась даже. Ну ладно, не нам судить, как говорится.
2: Будем разбираться. Вот не растерялся наш слушатель и забирает сувенирку от трактора. Хоккей, кстати, может быть прямо сейчас и прямо в твоем телефоне. Скачай мобильное приложение ХК Трактор, не пропускай важные новости о любимом клубе. Там аналитика и матчи, интервью игроков, медиаконтент, много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧО ХК Трактор.
0: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. Планета Авто. 33 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 15. В Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью плюс 3-8 градусов, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь». Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сметана 20%, 900 граммов, 129 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
8: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
12: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 399 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погнали продолжать отмечать день рождения Вячеслава Бутусова. Как необычно, да, в нашем эфире слышать это имя и фамилию.
1: Чуть-чуть неформатно, да, но нам приятно.
0: Но нам приятно, и песня-то хорошая. Мы продолжаем строчку «Девушка по городу шагает босиком». Что там было дальше? Все мы знаем, что было в оригинале. Девушке дорогу уступает светофор. Девушка по Пушкинской на Лиговский.
1: Лиговский.
0: Ой, подожди, да. Инсульт, что ли? Вызывай скор. На Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. А что у вас там? Какое продолжение свое оригинальное? Девушка по городу шагает босиком. На набережной мясо дерется с уткой за батон от Марии. Есть такой вариант?
1: Кто-то держит себя в форме. Вот Татьяна. Девушка по городу шагает босиком. Очень полезно. На прогулочку пешком напоминает. Если что, гуляйте, нашагивайте шаги ваши, те самые на часах.
2: Девушка по городу шагает босиком. Бахилы хоть одела бы, сказал ей вслед Тимон. А я что, такой человек?
1: Нет, вот ни разу я от тебя не слышал, чтобы ты кого-то попросил надеть бахилы.
2: Конечно, я бы наоборот поприкалывался.
1: Только на голову, если да. Вот что-то такое нестандартное.
2: Вот это да, вот это прикольно.
1: Какой-то прикол, чтобы был, да.
2: Девушка по городу шагает босиком, потому что пункт выдачи ВБ закрылся прямо перед носом.
0: Перед носом, видимо, да?
1: Там следующий недалеко, я вас уверяю. Девушка по городу шагает босиком. В левой ручке кабачок, в правой тыква. Вот готовится к Хэллоуину. Тоже правильно.
2: Рифмы закончились, да?
1: Судя по всему, пока да.
0: Ну вот у меня тоже без рифмы. Девушка по городу шагает босиком. Купила зимнюю резину, вот итог.
1: А, ну типа, да, сейчас типа надо беречь машину.
0: Да просто дорого.
1: Нет, да. Там все шипы же оставить сейчас, да, в асфальте вот в этом. Да. Если вдруг она уже переобулась.
0: Как мои глаза.
2: Тебе в караоке надо, ты что-то сегодня распелась. А,
0: не пойти ли нам туда завтра, Симон?
2: Давайте подумаем об этом.
1: Зачем ждать до завтра? Давайте сегодня прямо.
0: Сеня, как всегда, врывается прям. А завтра кто эфир вести будет, а?
2: А?
1: Мы.
0: Сеня.
1: Мы не спавшие. Вот такой план.
2: Не спавшие здесь не подходят. Там другое слово.
1: Не спавшие здесь не проходят. Обычно.
0: Ищу рифму, кстати. А, так, вот смотрите, вижу утюгом.
1: Пока рифма тоже не найдена у меня, давай вот такое вкину. Девушка по городу шагает босиком. Психолог ей сказал выйти из зоны комфорта. Поэтому она из нее идет босиком куда-то.
0: Неплохо. А ты читал про бродячего голубка?
2: Нет, ну-ка, подожди.
0: Девушка по городу шагает босиком. Ругается с бродячим голубком, потому что туфли съел домашний патиссон. Да еще и сзади за ней гонится... Дворник с утюгом.
2: А, вот. это Сенька читал.
1: Да, вот кажется, что это для Тимона версия, да, но я ее украл у него
0: как
1: какое-то
0: ты мог,
1: время назад.
0: Как ты мог?
2: Я на тебя заявление напишу.
1: Ой, смешное будет опять.
0: Хватит приносить эти заявления. Я устала.
1: Вот это смешная печать с Мишкой, вот эта вот розовая.
0: Со звездочкой.
2: Она не смешная, блин, она классная. Понятно. Я с рифмой нашел. От Алены.
0: Давай.
2: Девушка по городу шагает босиком. Последний отдала на залаты с молоком. Перед этим оплатила телефоны ЖКХ. Ипотеку погасила, а зарплата далека.
0: А за окном мелькают дни.
1: Им еще долго мелькать до зарплаты, да? Эх, все мы в этом состоянии пребываем примерно.
0: Ну, к слову про кофеек. Игорек пишет. Девушка по городу шагает босиком. На туфли не хватило, зато с кофейком. Но у Игорька девушка точно всегда с кофейком получается.
1: Я вот никогда не обращал внимания на обувь Игоря. Надо будет в следующий раз посмотреть, босиком он к нам прибегает или нет.
2: Но у него черные кроссовки.
1: Все, ты видел. Мы следим за вами. Он только что посмотрел. На самом деле мы можем посмотреть любого слушателя. Знаете об этом.
0: Кстати, да, мы совсем забыли, что мы любим делать. Смотреть аватарки наших слушателей. Вот, например, в ТГ-канале. Кстати, в лучшем телеграм-канале по версии премии «Вместе медиа». Залетайте туда, «Радио Континенталь». Именно так он называется. А еще можно, например, обратиться в наше сообщество ВК.
2: vk.com/radiochel. Обязательно подпишитесь и переходите в канал ВК. Там есть как раз-таки плашечка, на которую можно клацнуть и оказаться в нашем мире контента.
0: Ой, а там и комментарии у нас имеются сегодня.
2: Да ладно.
0: Поглядите, действительно, надо будет почитать и посмотреть.
1: А можно я на кнопочку клацну?
0: Клацни.
1: Ух ты!
0: Чувствуете?
1: Это Билан?
0: Виктор Билан стильно сдает.
2: Это машина времени, Сенька клацнула, мы перенеслись. Это какой год?
0: А, я рано, подождите.
2: Ты рано сегодня.
0: Но сейчас уже же будет.
2: Вот сейчас.
0: Вот сейчас.
2: Погнали.
0: А все, мы слова не знаем, да?
1: Ну там английский. Тимон, врывайся.
0: Тимон, твой любимый язык.

0: зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. Vita Smile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Сосед, а ты за газ заплатил?
7: О, обижаешь, вовремя. А что?
6: А то, «Новатэк Челябинск» запустил осенний бонус. Кто без долгов, тот в розыгрыше. Призы, сертификаты на оплату газа, аж до 10 тысяч.
7: Так я что, уже в игре?
6: Выходит, что так. Главное, успеть оплатить задолженность за газ до 15 ноября.
8: Акция «Осенний бонус» от компании «Новатэк Челябинск». А ты в игре?
9: Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru. Срок исполнения условий акции до 15 ноября 2026 года.
10: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — Радио Континенталь. Билеты в кассах города. 12+.
11: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 104. Давайте, друзья, скорее дозванивайтесь до нас. Одна из любимых игр. Глухой, испорченный телефон, называйте его как хотите. Самое главное, чтобы было весело. И мы объяснили друг другу одно и то же слово.
1: Обычно глухим и испорченным в этой игре называют тебя, а не телефон, Тимош.
0: Не слышно.
1: Вот так ты говоришь.
2: У него все испортилось. Итак, если все получится, и мы выкрикнем одно и то же слово в конце, то вы заберете сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
1: Итак, я лично жду момента, когда могу просто убежать из студии. 700-104. Скорее дозванивайтесь, Сень. Насколько сложным сегодня будет слово?
2: Средней сложности. Я решил не переусложнять.
1: Давай hard level.
2: Hard level ты хочешь hard сегодня?
1: Level? Давай прям супер слово, супер сложное
2: так,
1: вообще.
2: Мне надо найти слово, которое он знает. Вот в чем проблема. Я смотрю сейчас на свой hard level.
0: Ты посмотри на мой вокабуляр.
2: Ну вот давай вот такой, мне кажется... Мне кажется, это может быть интересно. Я не буду смотреть.
1: Не смотри.
2: Сразу тебе скажу.
0: Нет, ты посмотри.
1: Так,
2: запахни
1: стоп.
2: Пальто, я не буду смотреть.
1: Наденься, мы сказали тебе. Отвратительно.
0: Или это не вокабуляр?
2: Так, идите из студии, объясни ему, пожалуйста, да, где у него вокабуляр находится.
1: А ты пообщаешься пока со слушателем.
2: Я пока поговорю. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Настя.
2: Настя. Итак, мы пока выгнали их временно из студии, а тебе нужно будет услышать от меня какое-то слово. И главное его запомнить. Ты готова к этой непростой задаче?
3: Ну, давай, готова.
2: Смотри, что потом нужно будет сделать. За 15 секунд объяснить это слово Тимону, не используя при этом однокоренные и ни в коем случае не намекая ему, правильно он тебя понимает или нет. Итак, давай сегодня попробуем объяснить Тимону слово «бестселлер». Запомнила? И постарайся говорить чуть ближе к телефону. Тебя не очень хорошо слышно. Тимон должен тебя слышать прямо очень хорошо. Все супер, я зову его обратно в студию. Тимон, врывайся. Мы уже готовы здесь с Настей объяснять тебе какое-то слово, но я помогать не буду. И не будет еще однокоренных. А ты запоминай слова, которые она тебе говорит, потому что повторять их ты потом не сможешь. Ха-ха-ха-ха.
0: Сам знаю, давай тут не учи.
2: Итак, твои 15 секунд, погнали.
3: Книга такая очень интересная для меня. Жанр такой интересный.
0: Интересный?
2: Это не совсем жанр. Я тебе так скажу, Настя.
3: Ну,
0: Настя,
3: я
0: давай.
3: Могу так попросить.
2: Ну, ты использовала свои 15 секунд.
0: У меня, значит, есть книга, у меня есть жанр.
2: Очень интересная книга. Для Насти это интересный жанр, но я тебе подскажу, это не жанр.
0: Это конкретная книга какая-то?
2: Ну, это вот очень интересная книга, так про нее можно сказать.
0: Ну все, капец, я не знаю.
2: Она просила посложнее, и это посложнее. Ксюш, врывайся.
0: Да, может, 5 секунд я хотел накинуть, можно думать.
2: А ты думаешь, сейчас... Не, без проблем.
0: Ну я имею в виду, ну ладно, ну это ГГ, я не знаю.
2: Но будем сейчас проверять, знаешь.
0: Сейчас, подожди, дайте мне 5 секунд, мне надо в чертоге разума съездить.
2: Итак, 5, 4.
0: Да не считай, ты сбиваешь.
2: Ты ж в чертогах, ты почему меня слышишь-то?
1: Ужасно, там ужасное что-то, да?
2: Ну, я предполагаю, да.
1: Сень, вопрос, я знаю это слово?
2: Да, конечно, мой? Конечно. Да, Тимон тоже, на самом деле, знает это слово.
1: А,
2: я
1: да?
2: Я специально искал то, которое он может знать из сложных.
1: Ну, поехали, давай, делай.
0: Значит, смотри, некое издание, в котором очень много фактов, мы там изучаем с помощью него...
1: Так.
0: Ну, вот, все, собственно, что еще тебе сказать. Ну, всякие факты.
1: Forbes, например,
0: изучаем,
1: да?
0: Изучаем мир, мы там...
2: Ну, тихо, версии пока рано предлагаете.
1: Нет, у меня есть, на самом деле, да.
2: Итак, 3, 2, 1, и это...
1: Энциклопедия!
2: Селлер.
1: Как ты мог?
0: У меня было мало данных, книга интересная, все.
1: А для тебя это энциклопедия, ну действительно, а что ты мог читать?
2: Настя сказала, что это жанр такой интересной книги, да.
0: Бестселлер, это вообще неинтересная книга же.
1: Да ты глупый.
2: Интересная она должна быть.
0: Я глупый, у меня была книга интересная. Ты бы что подумала?
1: Интересную книгу?
0: Да, интересная книга.
1: Триллер, детектив.
0: Но если он мне сказал, это не жанр. Он мне сказал.
1: Но
0: он мне сказал.
1: Бестселлер это и не жанр.
2: В общем, ты поняла, да, Настя? Всю ответственность на тебя перекладывают.
0: Подождите, бестселлер это книга, которая продалась многими копиями.
1: Да, большим тиражом, да.
0: Ну и что? Ну, как интерес это, что ли?
1: Конечно, безусловно. Это очень интересная должна быть книга.
0: Ну это хайп тогда какой-то, не знаю, деньги, надо было что-нибудь такое.
1: Кстати, безумно хайповая книга. Бестселлер. Ну, mm-hmm. можно было бы, да?
2: Да, можно было бы так.
0: Ну, не тут... знаю, энциклопедия тоже бестселлер, я считаю.
2: Ну что, это было интересно, одно мы можем сказать. А ты, Настя, перезванивай нам завтра, или кто-то, может быть, другой ворвется и заберет тот самый сертификат в Midpoint.
1: Бедная Настя.
2: Бедная Настя.
1: Тоже бестселлер.
2: Танцевальный бар на Тополинке, кстати, может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint, Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026-го. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: С утра по радио, друзья, мы на старте, мы на позитиве, мы на бутусовщине, получается, сегодня, правильно?
1: На некой, да. Но к третьему часу, вы понимаете, мы уже на какой-то бутусовщине.
0: Мы уже навячеславились по полной программе, как говорится, и продолжаем строчку. Девушка по городу шагает босиком, и что ж с ней дальше приключилось?
1: Нагулялись вообще мощно за два часа.
2: Да, у меня есть, кстати, варианты. Например, в нашем ТГ-канале пишет нам Игорек. Я единственное не знаю, в рифму ли это будет.
1: Ну, давай проверим.
2: Давайте попробуем. Девушка по городу шагает босиком. Хочет она встретиться с богатым пареньком. Чтобы лабутены он скорее ей купил. А сам босиком на руках ее носил почти. Но подъезжает Жигули со мной, девчонка. Поехали. Нет. А она в ответ: едь к своей бабуле, дед.
1: Бабули, видимо, так ну должно быть.
2: Нет, так не написано бабули, написано бабули.
1: Ну ты же знаешь, Ксюш, все портит, когда подъезжают Жигули.
2: Стоп, нет, что?
1: Сразу
2: все идет не так. А сам босиком на руках ее носил. Но подъезжает Жигули со мной, девчонка, поехали.
0: А разбираем сообщение с Ксенией Савочкой, да, новая рубрика.
1: Так, это рубрика после шоу, давайте, после 10. Вот там 2 часа сидеть в эфире, будешь каждое разбирать.
2: Нет, я не поняла. Тимон, давай еще раз. Пока я не пойму.
0: Отстань от меня.
2: Что? Почему
0: бабули? Ты потом скажешь, что я виноват из-за этого всего, я знаю. Нет, спасибо.
1: А это Игорь написал, да?
2: Да.
1: Игорь, привози кофе, поговори с Ксюшей пару часов, посидите спокойненько здесь.
2: Ладно.
1: Вот это вроде в рифму, я вот смотрю, девушка по городу шагает босиком, на туфли заработает, быть может и потом, на улице не холодно, гуляй да и гуляй, глядишь, наступит снова наш долгожданный май. Такие надежды Анны, если что.
2: Я поняла.
0: Да что ж такое? Расходимся, ребята, долго.
2: Да все, камон. Но подъезжает Жигули, со мной девчонка, поехали. Она ему в ответ, едь к своей бабуле, дед. Понял, это другой моментик был.
0: Хорош, молодец. Мы все переживали. Разберешься ты с этим сообщением или нет?
2: Нет,
1: там внезапно начался припев, да, понятно. Это ух, переход.
2: Неожиданно, неожиданно. Так, еще Игорек пишет, я уже боюсь читать.
0: Нет, пожалуйста.
2: Да, вот так правильнее пишет. Девушка по городу шагает босиком. На велике парнишка проезжает с кофейком. Хочет угостить ее тайком. Так и познакомилась девчонка с Игорьком.
1: Ну мы все знакомы уже, да. Поэтому предложение по поводу кофе актуально по-прежнему.
2: Ну не напрашивайся, ну тут некрасиво.
1: Я тебя напрашиваю.
2: А, меня напрашиваю?
1: Да, чтобы он с тобой обсудил свои вариантики потом.
2: Но там звучит, конечно, странно.
0: Свои сообщения с транскрипциями можете присылать к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Там же можете перейти в канал ВК, подписаться на него и отправлять свои варианты. Есть у нас и телеграм-канал, между прочим, лучше по версии Вместе Медиа. На него не забудьте также подписаться и прислать сообщение, потому что самый креативный, самый мощный человечек сегодня получит подарки.
1: Есть у нас и этот подарок, и он тоже лучший, по крайней мере, по нашему мнению. Сертификат в лето ООО «Империя И». Игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, некий йоу, познание мира интересует вас?
3: И йоу даже сегодня познание, давай.
4: Ты энциклопедию откроешь?
2: Нет.
4: А хотелось бы бестселлер.
2: Бестселлер.
3: Энциклопедию откроешь на букве
2: йо. Каждая моя новость бестселлер, понятно? Значит, смотрите, на выбор вам сегодня. Щекотливая есть.
3: Ты щекотать просто будешь кого-то? Ты же не знаешь, что это значит.
2: Сень, ну это база, такое я знаю. Щекотливая есть, разведенческая. Есть, значит, карьерная. И старинческая. Назовем
4: я выбираю карьерную.
2: Ну ты-то понятно.
3: Можно нам щекотливую на карьерном? Вот двойное.
2: Это тебе не кофейня, Сенька.
4: Сеня, есть? Ой, и перепутала вас. Тимоша, есть что-то любовное?
2: Любовное, разведенческое, я же говорю.
3: У меня есть Акмаль, если что.
4: Класс.
2: Послушаем обязательно.
4: Давайте, этот трек будет сразу после того, как Тимон познает мир.
2: Давайте, бывшая любовная. Смотрите, решив развестись с мужем, некая Райли Мэдисон получила от уже почти бывшего супруга странное послание. Жительница Атланты с удивлением и смехом прочитала список, в котором перечислялись те жертвы, на которые мужчина пошел ради брака.
3: Вот там длинный
4: жертвы?
3: Список был. Это вот тот
4: жертвы,
3: свиток, да. Который падает на пол и катится куда-то. Вот такой.
2: Не смс-ку написал, а вот как бы вот свиток на бересте вот все его так вот накатал. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами, во-первых, ради нее, представляете?
3: Было непросто.
2: На какие же?
3: Особенно поначалу, да.
4: Как же так же?
2: Был вынужден работать, чтобы обеспечить семью. Отказался от вечеринок, от фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему. И даже от возможности вести себя как придурок.
3: Мне кажется, твою новость нельзя слушать людям в браке. Они сейчас понимают, от чего вообще они отказались. Вот они вспоминают.
2: Так, понимаете?
3: Особенно последнее. Вести себя как придурок.
2: Ни в коем случае нельзя от этого отказываться.
3: Он же в итоге себя так повел.
2: Получается?
3: Да, в конце.
4: А он, я поняла, он просто копил и потом выдал. По итогу говорит, вот смотри, какой я.
3: Так придуркнусь мощно в конце.
4: Ой, а уже можно начинать про бывших говорить или... О, кстати!
2: Конечно.
4: Правами, данными мне
2: Вселенной.
3: Судьбой.
4: И моими эмоциями. Я прямо сейчас, пользуясь возможностью, хочу поздравить своего бывшего с днем рождения.
2: Мы поднимаем тост за твоего бывшего.
4: Да!
2: Какие обиды? Мы же взрослые люди.
3: Да, мы все здесь,
4: хочу,
3: конечно,
4: пожелать всего наилучшего,
2: ну,
4: но лучше меня
2: не надо,
4: в твоей жизни не будет. Эту песню заряжай. Никакой любовной Акмали, все. Будет Люс Чеботина. Нет, а на самом деле я хочу сказать тебе, ты потрясающий, хороший, светлый человек был. До встречи со мной, возможно. Вот, но в любом случае я рада, что нас связывала такая красивая история любви, как песня Акмали. Вот так, красиво подвела?
2: Красиво, но вы Акмали не были мужем будет. И женой только, единственное.
4: А, мы не были мужем и женой?
2: Мы не были, да.
4: Но это не повод не поздравить Виталию с днем рождения. Вы его все знаете, аплодисменты.
3: Да, Виталий, с днем рождения, и теперь ты снова можешь вести себя как придурок. Да. Радуйся.
2: Так, ждем список. Можешь нам Сене прислать, мы зачитаем обязательно.
4: Все это будет.
2: Ну что, я не знаю, времени мало осталось. Давайте щекотливую, что ли.
3: Давай быстренько щекотливую.
2: Некий геймер был настолько сильно увлечен любимой игрой, что не придал большого значения неприятному ощущению, как будто что-то щекотало его ухо.
3: Действительно щекотливое и так.
2: Испугаться герою этой истории пришлось чуть позже, когда игра завершилась. Сняв наушники, он обнаружил в них уховертку!
4: Что?
3: Это как отвертка? Это прибор? Нет, это какое-то животное, да?
2: Да, это, ну, типа мушка такая, уховертка. Она ползала, щекотала мужичка по счастливой случайности, оказавшись внутри уха его, представляете?
3: То есть он ее вместе с наушником надел?
2: Она в наушниках застряла.
3: У нас тоже есть такая опасность здесь, на радио. Что там будет уховертка?
2: Плюс фобия.
3: Жесть.
2: Плюс фобия.
3: Все, надо проверить наушники каждый раз.
2: А что, у тебя сейчас левое ухо не чешется?
4: Нет.
3: Точно?
4: Нет.
3: Да, точно.
4: Да нет же.
2: Я сейчас подойду.
3: Ты как-то подрагивает левый наушник. Там ничего нет. Надо проверить.
4: Нет, все в порядке, спасибо.
2: NLP.

0: Скажу, пожалуйста, за новую фобию, да?
1: Пожалуйста, ребят. Все муховертки за мой счет.
0: И погода.
2: Погода.
0: Плюс 7. Прямо сейчас в центре Челябинска переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Днем сегодня плюс 14-15.

0: В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Джили в Регинос. В октябре Джили Ситирей от 2 499 990 рублей. Этой осенью Джили нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Джили, то приезжайте в Регинос.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.

0: Европа для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и, вы не представляете себе, 04.
1: Да ладно.
0: Все-таки в конце, да. Звоните по этому номеру, попадайте в наш эфир, в нашу музыкалку целую, в целую вселенную музыки. Угадывайте трек, который мы сегодня для вас загадали, и забирайте подарки.
1: С музыкалки попадайте в настоящую музыкалку. Это семейная творческая студия в «Привилегии». Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8-922-752-0252 и Потокмакова Анастасия Викторовна.
2: 700 ровно 104, как и сказал Тимон, четверку в конце действительно не забывайте, она важна. Давайте пообщаемся, давайте вместе попоем, что ли.
0: Доброе утро.
2: Так, доброе.
0: Молчаны, да? Тогда памятка. Звоним по номеру 700-104, выключаем приемник. Убираем громкую связь и разговариваем с нами в телефон, чтобы четко все было мощно. Вот знаете, вот как... Ай, даже не знаю, где.
2: Ну-ка, предположи. На заводе.
1: Как кто сегодня человек должен позвонить? Давай. Или как что?
2: Четко, как на заводе.
0: Как Жуков из «Руки вверх». Вот.
1: Четко.
0: У него же четкие песни всегда такие пацанские.
1: Ну так их тоже можно охарактеризовать, да.
0: Ай-яй-яй, звоните.
1: Ну петь Жукова не обязательно у нас, если что, сразу же предупредим.
2: Почему ты не сказал Сяву тогда?
0: Потому что он не эфирный.
2: Я двигаюсь без повода, да. Это эфирная песня была.
0: Лучи на повороте. Что-то там луча на повороте.
1: Бокал,
0: ты этого хотел?
1: Бокал резины крут, ну что ты, ну классика надо знать. Ну там такие стихи. Доброе утро.
2: Ты знаешь текст? Привет, как тебя зовут?
3: Ольга.
2: Ольга, как дела, как настроение?
3: Все прекрасно, отлично.
2: Чем занимаешься этим утром?
3: Этим утром приехала домой с дачи, потому что, как, может быть, вы знаете, пол северо-запада отключили воду из-за подключения аквапарка. Вот,
2: Вау!
3: Поэтому мы уехали на дачу, сейчас вот должны воду включить, мы вернулись.
0: Намылись! Намылись, да, наверное, там.
1: Устроили себе...
3: Намылись, напарились в ванне, да.
1: У нас был свой аквапарк, понятно, вот так вам, вместо этого будущего.
2: А ты специально намылись, сказал, да?
0: Ваня, по-моему, можно только намылися сказать. Нельзя подумать. И намылились, и намылися. Ой, все, короче, это ты с Сявой со своим...
1: Опять, да, он здесь. Так, давайте сразу подскажем. У нас не Сява. Все, вот на этом подсказки закончились.
2: Теперь поем. Давай. Громко, мощно.
0: Какую-нибудь любимую песню. Пару строчек, чтобы наша яичная машина выбрала для тебя механику.
3: Так.
0: Вот представь, ты в баньке. Хорошее настроение, намылося.
1: Только ты там поешь, Тимон.
0: Неправда, неправда.
2: Если я еще раз услышуся.
3: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
0: Виходка.
3: Ты очень нужен мне, нужен мне, нужен мне.
1: Это про пар, я понял. Так, все, не врывайся.
0: Все, тихо, завелась.
2: Ну, Гагарина.
1: А то опять тебе механику выберут, а не слушательница. Погнали.
4: Безгласные.
2: Как забавно.
0: Безгласные сегодня. Мы взяли припев из современной популярной песни и убрали все гласные буквы. Остались только безгласные.
2: И вот теперь мне все-таки придется их зачитывать, да?
0: Давай, занимайся.
2: Не тревожьтесь, не печальтесь, скорую вызывать мне вовсе не нужно. Это такие правила игры, а не инсульт. И поехали. Пды в м. Быть нм тк лч. В ГРД с получит нм двым н скачн. Т в свым плыть мне головы крыжиш. Дж н зну чт стн твым мжим.
0: Мжим.
2: Мжим.
1: Мжим. Вот так вот мы.
0: Там свым было, это BTS, я понял. Свым.
1: Там один раз было, а там бы два было.
0: А, ну
1: свым,
0: да.
1: Свым.
2: Итак, есть ли у тебя варианты, что же это такое?
3: Так.
0: Что думаешь?
3: Ну, я вот подняла, мне кажется, одну строчку. Ты мне голову кружишь, что-то такое.
0: Была такая строчка.
1: Да, имеется
0: была
1: в этой песне.
0: Такая. Ты уже молодец, ты что-то поняла, это хорошо.
3: Ты мне голову кружишь.
0: А, нет.
3: Может, монатик это?
0: Нет? Ты когда его слышала в последний раз вообще?
3: Ой, вообще, да, кстати, наверное. А, ну может быть, Акмаль, любовная песня.
5: Вот это уже ближе.
1: Вот это ближе, ответу. Да, это уж что уж там, правильный ответ. Настолько близко ты.
0: Это господин Акмаль со своим треком «Любовная», пожалуйста, там и «Мжамбл», и «Кржж», и что еще?
1: Да, не надо читать всех авторов песни.
0: А, простите, там польские авторы просто.
1: Авторы музыки тоже, да. Ну что, ты молодец, ты все угадал, и мы обязательно Акмаля послушаем, но чуть позже. А прямо сейчас я расскажу, куда ты отправишься. Музыкалку — это семейная творческая студия в привилегии. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Ведь музыка не только про талант. Это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-02-52 и Потокмакова Анастасия Викторовна.
6: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 15. В Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью плюс 3-8 градусов, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15. 20.
6: Реклама на радио «Континенталь».
7: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
8: Нет!
7: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
9: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Пельмени Ложкарев сочные с бульоном 139 рублей 90 копеек за 900 граммов. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
11: Ваш заказ доставлен.
12: Я ничего не заказывал.
11: Личный парк.
12: Личный парк?
11: Он входит в комплектацию.
12: А он большой?
11: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
14: На красивом, элегантном,
15: проходимом и компактном.
16: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
15: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
17: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19.00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Но вы уже знаете, куда звонить, друзья. 700-104. У нас подарки имеются. Единственное, надо составить слово, которое состоит из двух других. Ну, мы вам все объясним. Вы сначала дозвонитесь, а Сенька расскажет про подарки.
1: Слова у нас новые, есть свеженький новый сертификат на мозгобойню. Кстати, за окном осень все еще, а в кино сумерки. На душе вампирская романтика. Если так, то срочно собирай команду и приходи на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам, любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и, конечно, самые романтичные моменты. 18 октября, 16:00, ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+, ИП Дудукина Ирина Геннадьевна.
2: 700 ровно 104. Хоть Тимон и сказал, что вы знаете, куда звонить, я на всякий случай напомню. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Фарида.
2: Фарида, как настроение?
3: Прекрасное. Небо проясняется, солнышко немножко светит, уже хорошо.
0: Ну, поэзия прям, поэзия.
1: Осенняя поэзия.
0: Да. Так, Фарида, правила игры знаешь?
3: Ну, примерно так. Нужно и придумать слово.
0: Да, придумать слово, смотри, из двух реально существующих слов ты придумываешь какое-то вот одно, вот этот паровозик, как мы его иногда называем. Первое слово заканчивается на буквы, на которые начинается второе. Или мы так его никогда не называли?
2: Никогда. Никогда не. Ты видишь шок на моем лице?
0: Я увидел, и поэтому и переспросил. Так, смотри, задание следующее. Первое слово сегодня — это природное явление, при котором деревья сбрасывают свою листву.
1: Ого!
0: Да.
2: Ты заметил, как он понял, что...
0: Да-да-да. Все, тихо-тихо, не обращай внимания.
2: Ну все, не обращай.
0: И второе слово — это популярный нонче ракетошный вид спорта.
1: Угу.
0: От слова «ракетка».
3: Листопадл.
2: Как она так быстро?
3: Я такая.
1: Ну что, это было...
3: Я пропадал, знаю просто.
1: Это было...
3: Это новомодное явление... А на Тургайке новые корты там построили, она, правда, там не была, но слышала об этом очень много.
1: Я не знаю, есть ли он в падале, но если бы это было в теннисе, это был бы эйс. Все, молодец, прострельчик просто.
0: Хорошо, Сень. Видите, она про падал знает, не потому что я листва сказал.
2: Что-то на спортивном.
1: Ну все, умница, забираешь подарки с удовольствием, отправляешься на Тут-Тут-Сквиз или на мозгобойню. Если не знаешь, чем заняться вечерком, обязательно приходи туда. Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
4: Ты думал, все понарошку.

0: крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Кену, привычка быть в моде.
6: Rich Family, Новосибирск, улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
9: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
10: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бармерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
11: Пользуйся приложением «Максим» для заказа такси. Оплачивай поездки как удобно. Наличными или картой. Приложение доступно в маркетах. «Максим» для заказа такси. Просто, современно. Возрастное ограничение 0+.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
10: И оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Засим мы будем прощаться, друзья. Это было прекрасно, это было смешно, это было великолепно. Но перед тем, как убежать в пятничку, между прочим, у нас есть некие обязательства.
1: По городу убежать. Босиком обязательно.
0: Босиком, конечно.
1: Мы сегодня именно так. Обезуемся сделать, конечно.
0: Обезумели мы сегодня.
1: Есть такое. Да. А от чего мы обезумели? От того, что у нас есть невероятный сертификат. Господи, в лето, представляете? О, Империя игр. А в середине октября в лето попасть не так просто. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: Итак, мы готовы зачитать еще несколько ваших вариантов. Вот так.
1: Ты зачитаешь или я от Натальи?
2: Читаю.
1: Я вот тоже смотрю на этот вариант. Девушка по городу шагает босиком. Все бы ничего, да минус 20 за окном. Сумочку забрали, отобрали телефон. Будет знать, как посещать наш Ленинский район.
0: А я всегда говорю, будьте аккуратны.
1: Гостеприимство.
0: Я всегда говорил гостеприимство.
1: Когда ты в Ленинском районе, ты так должен говорить. Гостеприимство.
0: Пожалуйста, организуйте.
1: Можно мне?
2: Ксюшенька по городу шагает босиком. Тимон любит кофе с безлактозным молоком. Сеня про погоду складно говорит. Игорек за кофе и на радио спешит. Капучино, латте, раф. Для ребят это ван лав. Если вдруг успею я, привезу вам кофея. И вы не поверите, в этот момент заходит в нашу студию Игорек.
1: Да не может быть.
2: Такого быть не может.
1: А я-то не вижу еще.
2: Подождите, я...
1: Вы же пранкуете меня, да? Я просто не вижу еще.
0: Да, Сень, там нет Игорька, конечно.
1: Все, отлично.
2: Поглядите, ну правда, мы зачитали этот вариант, и Игорек появился.
1: Нет, ребят, подождите, это мы его вызвали. Что уж там, это уже какая-то магия.
0: Кто написал этот
2: вариант? Призвали. Его написал Игорек.
0: Игорек написал?
2: Игорек в студии. Вот так ты хотел.
0: Когда у нас Игорек побеждал?
1: Можно отдать ему подарок?
0: Можно отдать подарок?
2: Подарок отдать даже можно?
0: Игорьку?
1: Ну можно, да.
2: Да ладно, что мы прям просто будем брать и отдавать подарки?
1: Он говорит, не надо. Он говорит, не делайте этого.
0: В смысле нет? Нельзя отказываться от наших подарков, это мы решаем.
2: А мы решаем, все, мы решили тогда.
0: А когда он побеждал, Сэм?
1: Да нормально, нормально, можно, я проверил.
0: Точно?
1: Там ровненько 3 недели, да.
0: 3 недели, да? А какой у нас вариант был еще?
1: Ну вот Наталья еще мог бы отдать. Вот про Ленинский район.
2: На Ленинский район. Забавно.
0: Ленинский тоже хорошо.
1: Игорёк, тебе или про Ленинский район?
0: Наталье или тебе? Подожди, один приз тебе или 2 Натальи?
2: 2 Натальи, 2 туда. Туда, говорю.
0: Ладно, Наталья побеждает сегодня, поздравляем ее.
1: Благодаря нам и Игорьку.
0: Настоящий мужчина, отдал подарок буквально вот так вот.
2: Настоящий мужчина еще и кофе привез. Ну ничего себе! Сказали мы.
0: Обалдеть.
2: Все, давайте просто убегать, Сень. А у нас есть какой-то план на исполнение некой композиции?
1: Возможно, имеется, я даже не знаю.
2: Хорошо, тогда я скажу, что ее будет исполнять Тимон.
0: Обязательно, Сенька.
1: И Ксюша.
2: Да, все это дело мы исполним, и еще исполним завтра, потому что пятница, а как вы знаете, в пятницу мы слегка безумные. Безумными вернемся к вам в 7.00, чтобы бодрить, веселить и непременно радовать. Ну а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
0: Мы кофе пить!
2: Я ждала! Я же знала!
1: Вот оно, чудо, чудо! Мы вызвали эту песню тоже в эфир. Что будем вызывать завтра, я даже не представляю.
0: Демонов.
2: А можно пиковую даму? Пиковую даму, пожалуйста.
0: Нет, нельзя, но опасно.
1: Скидывайте ваши варианты, кого нам завтра вызвать? Пожарных
2: можно. Ну тут-то все слова же знают.
4: Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.
0: Надеюсь, Игорек не торопится.
4: Расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А
3: за окном мелькают дни.
5: Они как звездные огни.
0: Огни?
4: Одни заметны с высоты.
0: Он без надрыва так спокойно другие поет.
5: Все не видны.
1: А ты никогда не замечал?
5: Светит весна.
0: Как будто вообще не
4: торопится. Она в кого-то влюблена.
0: Весна.
4: А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Пока!
6: По городу шагает босиком.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников с выплатами за ипотеку. И супруги из Агаповского района победили в конкурсе «Семья года». Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана россиян. Об очередном граждан предупредили в МВД. Об этом пишет ТАСС. Схема связана с выплатами на погашение ипотеки. Аферисты размещают в интернете информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения жилищного займа. Предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Так собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Гражданам напоминают, что в случае сомнений лучше прийти в банк лично, позвонить либо написать в чат в официальном приложении финансовой организации. Жители Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Среди многодетных родителей лучшими стали супруги из Агаповского района. Вместе они уже 20 лет воспитывают троих детей, с которыми путешествуют и ведут активный образ жизни. Отмечается, что в этом году было рекордное количество участников – более 12 тысяч. Церемония чествования победителей прошла в Большом Кремлевском дворце в Москве. Награды получили 89 семей в 6 номинациях. Конкурс проводится при поддержке Минтруда и социальной защиты, а также Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И последнее. В Челябинске стартовал новый сезон традиционной акции «Снеговики-добряки». Она продлится с октября по январь и позволит исполнить мечты порядка 500 детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает мэрия. Каждый желающий может стать волшебником для ребенка или принять участие в проекте с коллективами друзей и коллег, отмечают администрация. Первые анкеты детей-участников уже размещены на сайте проекта. Здесь же можно узнать о нем все детали. Добрая традиция продолжается с 2019 года. За это время участники проекта исполнили желание более 4000 детей. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга». ООО «Стоп-Те».
3: Термальный комплекс «Тортуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тортуга», улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Григорий Лепс раскритиковал Мадонну, Птаха пожаловался на цены в магазинах, а Влад Топалов отрастил усы. Григорий Лепс жестко высказал

0: 10%. Таха задался вопросом, на что будут жить россияне, если чеки в магазинах настолько большие. Влад Топалов сменил имидж, добавив одну существенную деталь. Теперь певец является обладателем пышных черных усов. Вчера исполнитель опубликовал фото с обновленным лицом. А вот как отнеслась к этим метаморфозам его жена Регина Тодоренко, пока неизвестно. Вчера ведущая поделилась кадрами из самолета и рассказала о том, что все ее мысли посвящены бытовым проблемам. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на Радио Континенталь.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.
2: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Потянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО ХК «Трактор».
1: Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске власти восстановят работу обанкротившегося бакальского рудоуправления. И клещи в этом сезоне беспокоили южноуральцев меньше, чем в прошлом. Во время рабочей поездки в Саткинский округ губернатор Челябинской области Алексей Текстер провел совещание по вопросам восстановления работы бакальского рудоуправления. Недавно его признали банкротом, однако фактически градообразующее предприятие не работает уже несколько лет. Ростехнадзор приостановил эксплуатацию подземного рудника, карьера и обогатительной фабрики. Для восстановления деятельности предприятия потребуется восстановить производственную инфраструктуру и устранить выявленные нарушения. Губернатор поставил задачу подготовить к этому объект и найти нового инвестора. Профильным структурам и властям округа необходимо наладить постоянное взаимодействие с новым руководством рудоуправления. За прошедший сезон 2026 года в Челябинской области зарегистрировали 377 случаев укуса клещей на 100 тысяч населения. Это почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет информагентство «Первое областное» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора. Первый пик активности клещей пришелся в этом году на вторую половину мая, второй – на середину августа. В целом это традиционно для региона. При этом сезон еще не завершен. Общая численность клещей снизилась, но специалисты продолжают фиксировать единичные случаи. Активность пойдет на спад только с наступлением устойчивых холодов и установлением снежного покрова. И последнее. Новую аллею сибирских елей высадили в центре Коркино, пишет портал chltv.ru. Крупномерные деревья появились на проспекте Горняков. Они заменили собой старые клены и тополя, которые уже находились в аварийном состоянии. Закладку аллеи приурочили к 85-летию с момента основания города. Помогали высадке студенты горностроительного техникума, воспитанники местной спортшколы и просто активные жители. До конца недели на аллее также намерены установить лавочки и высадить газонную траву. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 15-20.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь желанию действовать. Небольшая победа над рутиной заставит почувствовать себя хозяином положения. Тельцы, обращайте внимание только на позитивные новости. Они наполнят день светом и подарят веру в собственные силы. Близнецы, общение принесет свежие эмоции. Веселая беседа или удачная шутка способна зарядить вас бодростью надолго. Раки, сфокусируйтесь на людях вокруг. Один хороший разговор по душам поможет справиться со всеми трудностями. Львы, станьте для других родственной душой. Своей искренностью вы сможете объединить всех и создать верную команду. Девы, приятный результат может прийти быстрее, чем предполагалось. Разрешите себе расслабиться. Весы, сфокусируйтесь на вещах, которые делают вас счастливее, и позвольте себе паузу. Скорпионы, распалите свою уверенность. Смелая подача себя позволит заставить окружающих следовать за вами. Стрельцы, позаботьтесь о себе. Небольшая передышка восстановит силы и позволит провести остаток дня с улыбкой. Козероги, без эмоций любое дело превращается в пыль. Сконцентрируйтесь на собственных ощущениях. Водолеи, постарайтесь найти привлекательные особенности даже в обычных вещах. Создайте себе мотивацию сами. Рыбы, бегите оттуда, где чувствуете уныние. Ощущение собственной ценности позволит найти место вам под стать.
1: Реклама на радио «Континенталь». Сосед, а ты за газ заплатил?
2: О, обижаешь, вовремя. А что?
1: А то. Новатэк Челябинск запустил осенний бонус. Кто без долгов, тот в розыгрыше. Призы, сертификаты на оплату газа аж до 10 тысяч.
2: Так я что, уже в игре?
1: Выходит, что так. Главное, успеть оплатить задолженность за газ до 15 ноября.
3: Акция «Осенний бонус» от компании «Новатэк Челябинск». А ты в игре?
4: Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru. Срок исполнения условий акции до 15 ноября 2026 года.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Метар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинцев предупредили об ухудшении качества питьевой воды. И почти 400 тысяч южноуральцев поставили прививку от гриппа. Жители Челябинска предупредили об ухудшении качества питьевой воды. Информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора и городского водоканала. До понедельника, 19 октября, могут произойти изменения качества питьевой воды по органолептическим показателям. Она может стать мутнее обычного. Это касается жителей Калининского и Курчатовского районов, прежде всего Тополиной аллеи и Академ Риверсайд. Сообщается, что это связано с подключением к сети водоснабжения новых объектов в районе улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева. Врачи порекомендовали использовать кипяченую или бутылированную воду. Вакцину от гриппа в этом сезоне поставили уже 385 тысяч жителей Челябинской области. Всего же по плану должны вакцинировать 1 миллион 900 тысяч южноуральцев, чтобы сформировать устойчивый иммунитет. Бесплатно регион получит почти 1,5 миллиона вакцин. Остальные должны купить предприятия и сами граждане. Об этом министр здравоохранения региона сообщила на областном совещании с губернатором. Татьяна Колчинская отметила, что люди очень охотно идут на вакцинацию, однако не нужно сбавлять обороты. Кампания сейчас в самом разгаре. В разгаре тем временем и сезон континентальной хоккейной лиги. И челябинский «Трактор» наконец порадовал болельщиков уверенной победой. Накануне черно-белые в гостях одолели шанхайских драконов с крупным счетом 6-2. Матч начался с настоящего расстрела ворот хозяев площадки. Всего за 3 минуты шайбы забросили Ярослав Федосеев, Степан Горбунов и Михаил Григоренко. Во втором периоде последний отметился еще одним голом. Также шайбы на свой счет записали Алексей Савельев и Максим Джашвили. Команда Скотта Гордона прервала серию из 3 поражений подряд. Уже завтра «Трактор» сыграет в Нижнекамске против «Нефтехимика». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
5: Привычка быть в моде.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют до 31 октября.
8: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Минтай свежемороженый 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Джили». Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Geely в Регинос. В октябре Geely City Ray от 2 499 990 рублей. Этой осенью Geely нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Geely, то приезжайте в Регинос.
9: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальная вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 17 октября на игре «Хиты 2017» и 31 октября в атмосфере Хэллоуина сыграем в игру по рок-хитам. Тематическая фотозона, мистические подарки и жаркий рок. Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700 0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске власти восстановят работу обанкротившегося бакальского рудоуправления. И клещи в этом сезоне беспокоили южноуральцев меньше, чем в прошлом. Во время рабочей поездки в Саткинский округ губернатор Челябинской области Алексей Текстер провел совещание по вопросам восстановления работы бакальского рудоуправления. Недавно его признали банкротом, однако фактически градообразующее предприятие не работает уже несколько лет. Ростехнадзор приостановил эксплуатацию подземного рудника, карьера и обогатительной фабрики. Для восстановления деятельности предприятия потребуется восстановить производственную инфраструктуру и устранить выявленные нарушения. Губернатор поставил задачу подготовить к этому объект и найти нового инвестора. Профильным структурам и властям округа необходимо наладить постоянное взаимодействие с новым руководством рудоуправления. За прошедший сезон 2026 года в Челябинской области зарегистрировали 377 случаев укуса клещей на 100 тысяч населения. Это почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет информагентство «Первое областное» со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора. Первый пик активности клещей пришелся в этом году на вторую половину мая, второй — на середину августа. В целом это традиционно для региона. При этом сезон еще не завершен. Общая численность клещей снизилась, но специалисты продолжают фиксировать единичные случаи. Активность пойдет на спад только с наступлением устойчивых холодов и установлением снежного покрова. И последнее. Новую аллею сибирских елей высадили в центре Коркино, пишет портал chltv.ru. Крупномерные деревья появились на проспекте Горняков. Они заменили собой старые клены и тополя, которые уже находились в аварийном состоянии. Закладку аллеи приурочили к 85-летию с момента основания города. Помогали высадке студенты горно-строительного техникума, воспитанники местной спортшколы и просто активные жители. До конца недели на аллее также намерены установить лавочки и высадить газонную траву. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Садке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
5: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК Железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
7: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет

0: Спектакль «Парящие кони» и еще много других сюрпризов. Подарок каждому ребенку. Подробности по телефону 8 800 7 506. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 16. В Сатке и Златоусте до 18 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 15-20.
2: Реклама на радио «Континенталь». Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер Джелэнд J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. Джелэнд J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль Джелэнд J6 в публикации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Абрикос сушеный курага 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
2: Жили-были в «Планете Авто» по выгодной цене.
4: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 399 тысяч рублей.
2: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л, больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет. Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации актив 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
1: Черно-белое. Трактор. Теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков. Выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов. Фаст-трек. Повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск. Савина 1-0+.
3: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Джили в Регинос. В октябре Джили Ситирей от 2 миллионов 499 тысяч 990 рублей. Этой осенью Джили нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Джили, то приезжайте в Регинос.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы.
9: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
10: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально. Реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 351 220 76 76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске вложили асфальт на корни деревьев, и Южный Урал стал одним из регионов-лидеров по капремонту многоквартирных домов. На улице Плеханова в Челябинске дорожники отремонтировали тротуар, закатав в асфальт корни деревьев, пишет портал 74.ru. На это обратили внимание горожане, которых беспокоит, что насаждения через год засохнут. В комитете дорожного хозяйства подтвердили, что асфальт уложен с нарушениями и работы в таком виде не оплатят. Ответственные организации направили предписание об исправлении ситуации. Согласно сайту госзакупок, работы выполняла компания «Капиталстрой», которая получила контракт на ремонт дорог стоимостью в 106 миллионов рублей. В техзадании указаны два участка, один из которых по улице Плеханова от Свилинга до Российской. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по количеству выполненных работ по капремонту многоквартирных домов. Такие данные за 9 месяцев этого года приводит агентство новостей «Доступ». Всего за этот период завершено более 65 тысяч работ на общую сумму порядка 220 миллиардов рублей. Южный Урал занял третью строчку, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. При этом отмечается, что количество работ по капремонту не всегда отражает темпы реализации региональных программ, поскольку объемы годовых планов существенно различаются. По доле уже сделанного капремонта относительно поставленных целей лидируют Карачаево-Черкесская республика, Воронежская область и Красноярский край. Южный Урал присоединился к шестому сезону конкурса научно-популярного видео «Знаешь, научи». Проект приглашает к участию школьников от 6 до 18 лет, пишут региональные СМИ. Необходимо создать видеоролик длительностью от 1 до 3 минут и опубликовать его на сайте конкурса. Открыты несколько номинаций, среди которых «Научные эксперименты», «Город удобный для всех». Прием работ продлится до марта будущего года, итоги подведут в апреле. Эксперты сначала отберут 162 полуфиналиста, а в финал пройдут 54 автора. Также наградят лучших среди наставников, школ и регионов. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Григорий Лепс раскритиковал Мадонну, Птаха пожаловался на цены в магазинах, а Влад Топалов отрастил усы. Григорий Лепс жестко высказался о выступлениях американской певицы Мадонны. Народный артист России заявил, что у его коллеги из США есть только работоспособность, которая позволяет ей быть мировой звездой. Но голоса у нее нет. Григорий также отметил, что профессиональное исполнение и сильный голос показывают только артисты Большого театра. Лепс уточнил, что сам он тоже не имеет голоса. Рэпер Птаха вышел на связь в соцсетях и пожаловался на цены в магазинах. Давид зашел в один из сетевых супермаркетов и возмутился ценам. Небольшая корзина с едой вышла на 3 500 рублей. На негодование певца продавщица ответила, что цены выросли, а после Нового года они могут подняться еще на 30%. Птаха задался вопросом, на что будут жить россияне, если чеки в магазинах настолько большие. Влад Топалов сменил имидж, добавив одну существенную деталь. Теперь певец является обладателем пышных черных усов. Вчера исполнитель опубликовал фото с обновленным лицом. А вот как отнеслась к этим метаморфозам его жена Регина Тодоренко, пока неизвестно. Вчера ведущая поделилась кадрами из самолета и рассказала о том, что все ее мысли посвящены бытовым проблемам. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Сатке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью от 3 до 8 градусов, выше 0, в отдельных районах заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15. 20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: За окном осень, в кино сумерки, а на душе вампирская романтика. Тогда срочно собирайте команду и приходите на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам, любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и любимые моменты. Игра подойдет не только для опытных команд, но и для простых любителей вампирской саги. 18 октября в 16:00. Ресторан «Брудершафт».
7: Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во Дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале начались российско-индийские военные учения, и глава региона назвал Сатку одним из лучших малых городов России. На Южном Урале начались учения российских и индийских военных, пишет портал chiltv.ru. Тренировка под названием «Индра-2026» проходит и на Дальнем Востоке. Церемонии открытия прошли на полигоне под Чебаркулем и во Владивостоке. Задействованы сухопутные силы, боевые корабли двух стран, а также российская авиационная техника. Активная фаза маневров на суше продлится до 23 октября. Отработают управление подразделениями и совместную операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Напомним, в начале октября сообщалось, что на Чебаркульском полигоне прошли другие командно-штабные учения, которые посетил президент Владимир Путин. Алексей Текслер назвал Сатку одним из лучших малых городов России. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Макс по итогам рабочей поездки. Губернатор посетил ряд объектов, в частности, дал поручение ускорить строительство детской школы искусств, осмотрел новую поликлинику, принял участие в открытии скульптурного образа святителя Николая Чудотворца мыс Горновского. Кроме того, глава региона провел совещание с руководителями муниципалитетов, где отметил, что практики Саткинского округа можно применять и в других территориях. У города активная команда, надежные стратегические партнеры и крепкое сотрудничество с бизнесом. Во многом благодаря этому муниципалитет динамично развивается, и регион будет поддерживать эту динамику. Статус Челябинска как культурной столицы России 2027 станет для Южного Урала не только возможностью представить потенциал региона в этой сфере, но и дополнительным ресурсом для развития бизнеса. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на министра культуры региона Ирину Анфалову-Шишкину. По ее словам, статус поможет привлечь внимание к Челябинску и региону, повысить узнаваемость местных брендов и создать новые возможности для сотрудничества бизнеса, учреждений культуры и творческих команд. Стоит задача сделать так, чтобы статус не стал разовым информационным поводом, а новые проекты, партнерства и инициативы продолжали жить и развиваться после 2027 года. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Сатке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Сатке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью от 3 до 8 градусов, выше 0, в отдельных районах заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15. 20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Творог 9%, 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь желанию действовать. Небольшая победа над рутиной заставит почувствовать себя хозяином положения. Тельцы, обращайте внимание только на позитивные новости. Они наполнят день светом и подарят веру в собственные силы. Близнецы, общение принесет свежие эмоции. Веселая беседа или удачная шутка способна зарядить вас бодростью надолго. Раки, сфокусируйтесь на людях вокруг. Один хороший разговор по душам поможет справиться со всеми трудностями. Львы, станьте для других родственной душой. Своей искренностью вы сможете объединить всех и создать верную команду. Девы, приятный результат может прийти быстрее, чем предполагалось. Разрешите себе расслабиться. Весы, сфокусируйтесь на вещах, которые делают вас счастливее, и позвольте себе паузу. Скорпионы, распалите свою уверенность. Смелая подача себя позволит заставить окружающих следовать за вами. Стрельцы, позаботьтесь о себе. Небольшая передышка восстановит силы и позволит провести остаток дня с улыбкой. Козероги, без эмоций любое дело превращается в пыль. Сконцентрируйтесь на собственных ощущениях. Водолеи, постарайтесь найти привлекательные особенности даже в обычных вещах. Создайте себе мотивацию сами. Рыбы, бегите оттуда, где чувствуете уныние. Ощущение собственной ценности позволит найти место вам под стать.
1: Реклама на радио «Континенталь». Пользуйся приложением «Максим» для заказа такси. Оплачивай поездки как удобно, наличными или картой. Приложение доступно в маркетах. «Максим» для заказа такси. Просто, современно. Возрастное ограничение 0+.
2: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
3: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: глава региона потребовал решить проблемы с отоплением в Копейске, и более 100 тысяч южноуральцев поставили прививки от клещевого энцефалита. Алексей Текслер потребовал оперативно решить все проблемы с подключением отопления в Копейске, сообщает пресс-служба правительства региона. Такую задачу губернатор поставил на областном совещании с главами муниципалитетов. Он отметил, что из 43 муниципальных образований в 42 теплоснабжении подано на 100%, и это означает подачу теплоносителя ко всем домам, подчеркнул Текслер. При этом, по его словам, остаются управляющие компании с проблемами по подъездам, о чем сообщают жители. Что касается Копейска, это единственный муниципалитет, в котором остаются полностью неподключенными несколько домов, поэтому необходимо решить вопросы по каждому из них. Почти 120 тысяч южноуральцев прошли вакцинацию от клещевого энцефалита, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Кампания продолжается, и жителям настоятельно рекомендуют поставить прививку. В особой группе риска работники сфер строительства, лесозаготовки, геологии и ряда других. Для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Схема включает две прививки, которые нужно поставить в осенне-весенний период с интервалом от 1 до 7 месяцев. Через год после второй необходима третья. Все три – это закончено. Конченный курс вакцинации. Далее ставят по одной, один раз в 3 года. На Челябинской Кировке установили стереоскопы, сообщает мэрия. Это оптические приборы, похожие на бинокли. В каждой линзе установлено изображение. Если смотреть в оба окуляра, картинка сливается в один трехмерный фотокадр. Это сделано для того, чтобы можно было увидеть прошлое города. В линзы внедрены архивные фотоснимки знаковых мест. Юным жителям это поможет лучше узнать историю своей малой родины, а горожанам старшего поколения вспомнить молодость, отмечают в администрации. Стереоскопы на Кировке появились в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В мэрии отмечают, что это еще один этап проекта навстречу культурной столице. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга». ООО «Стоп-Те».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 15. В Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
5: Впервые в Челябинске. Новогодний экспресс с уникальной программой в движущемся поезде. От организаторов праздников «Величита». Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Заслуженный артист и леса «Поющие белки». Крио-шоу от «Снежной королевы». Кукольный спектакль «Парящие кони». И еще много других сюрпризов. Подарок каждому ребенку. Подробности по телефону 8 800 7506. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Сатке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью от 3 до 8 градусов, выше 0, в отдельных районах заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15. 20.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
3: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сметана 20%, 900 граммов, 129 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор». Украинцы 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
1: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации на «Наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в мэрии Челябинска рассказали о причинах потопа на улице братьев Кашириных, и южноуральцев приглашают на выставку «Абитуриент». В столице региона устроившегося аквапарка случился потоп. Вода 14 октября хлынула на дорогу на улице братьев Кашириных, сообщает портал 74.ru. На муниципальном предприятии водоотведения пояснили, что все произошло во время врезки новых строительных объектов в магистральный водовод, ради чего в сотнях домов на северо-западе отключали воду. По словам специалистов, провели контролируемое опустошение участка трубопровода. Решение технологически обосновано, поскольку рядом со строящимся жилым комплексом пока нет бытовой канализации, а ливневая система находится далеко. Этот сброс на дорогу позволил сократить на несколько часов срок отключения воды. Челябинцев призвали в борьбе с незаконной рекламой на стенах домов. В администрации города напомнили, что за незаконно нанесенными надписями и QR-кодами часто скрываются рекламы запрещенных веществ и каналы вербовки дропперов, людей, которые помогают мошенникам обманывать жителей. Закрашивать самостоятельно такие символы нельзя, поскольку так уничтожаются улики, необходимые полиции для расследования. Кроме того, без согласия собственников такие действия могут расценить как мелкое хулиганство. Поэтому сообщать о QR-кодах и надписях на стенах домов следует в чат-бот «Стоп граффити Челябинская область» в мессенджере «Макс». Южноуральских школьников и их родителей приглашают на выставку «Абитуриент». Она пройдет через неделю, в Челябинске, сообщает мэрия. 50 образовательных учреждений расскажут об условиях поступления на бюджет и помогут найти будущего работодателя. В случае сомнений при выборе специальности можно будет пройти профориентационное тестирование. А интерактивный проект «Южный Урал. Территория возможностей» познакомит с крупными предприятиями и государственными структурами региона. Участие в экспозиции бесплатное по предварительной регистрации. Посетить выставку можно будет 21-22 октября в легкоатлетическом манеже Университета физической культуры на Энгельса 22. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске Григорий Лепс раскритиковал Мадонну. Птаха пожаловался на цены в магазинах, а Влад Топалов отрастил усы. Григорий Лепс жестко высказался о выступлениях американской певицы Мадонны. Народный артист России заявил, что у его коллеги из США есть только работоспособность, которая позволяет ей быть мировой звездой. Но голоса у нее нет. Григорий также отметил, что профессиональное исполнение и сильный голос показывают только артисты Большого театра. Лепс уточнил, что сам он тоже не имеет голоса. Рэпер Птаха вышел на связь в соцсетях и пожаловался на цены в магазинах. Давид зашел в один из сетевых супермаркетов и возмутился ценам. Небольшая корзина с едой вышла на 3 500 рублей. На негодование певца продавщица ответила, что цены выросли, а после Нового года они могут подняться еще на 30%. Птаха задался вопросом, на что будут жить россияне, если чеки в магазинах настолько большие. Влад Топалов сменил имидж, добавив одну существенную деталь. Теперь певец является обладателем пышных черных усов. Вчера исполнитель опубликовал фото с обновленным лицом. А вот как отнеслась к этим метаморфозам его жена Регина Тодоренко, пока неизвестно. Вчера ведущая поделилась кадрами из самолета и рассказала о том, что все ее мысли посвящены бытовым проблемам. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Сосед, а ты за газ заплатил?
3: О, обижаешь, вовремя. А что?
2: А то, «Новатэк Челябинск» запустил осенний бонус. Кто без долгов, тот в розыгрыше. Призы, сертификаты на оплату газа, аж до 10 тысяч.
3: Так я что, уже в игре?
2: Выходит, что так. Главное, успеть оплатить задолженность за газ до 15 ноября.
4: Акция «Осенний бонус» от компании «Новатэк Челябинск». А ты в игре?
5: Подробности об организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте novatek74.ru. Срок исполнения условий акции до 15 ноября 2026 года.
6: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.

0: Бери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+. Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: 8 минут в Челябинске, плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 15. В Садке и Златоусте до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Снежинске и Челябинске плюс 13. Предстоящую ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью от 3 до 8 градусов, выше 0, в отдельных районах заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15. 20.
0: Реклама на радио «Контекст».

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указанная цена на автомобиль GLN J6 в комплектации 1 на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Пельмени Ложкарев сочные с бульоном 139 рублей 90 копеек за 900 граммов. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу Братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь желанию действовать. Небольшая победа над рутиной заставит почувствовать себя хозяином положения. Тельцы, обращайте внимание только на позитивные новости. Они наполнят день светом и подарят веру в собственные силы. Близнецы, общение принесет свежие эмоции. Веселая беседа или удачная шутка способна зарядить вас бодростью надолго. Раки, сфокусируйтесь на людях вокруг. Один хороший разговор по душам поможет справиться со всеми трудностями. Львы, станьте для других родственной душой. Своей искренностью вы сможете объединить всех и создать верную команду. Девы, приятный результат может прийти быстрее, чем предполагалось. Разрешите себе расслабиться. Весы, сфокусируйтесь на вещах, которые делают вас счастливее, и позвольте себе паузу. Скорпионы, распалите свою уверенность. Смелая подача себя позволит заставить окружающих следовать за вами. Стрельцы, позаботьтесь о себе. Небольшая передышка восстановит силы и позволит провести остаток дня с улыбкой. Козероги, без эмоций любое дело превращается в пыль. Сконцентрируйтесь на собственных ощущениях. Водолеи, постарайтесь найти привлекательные особенности даже в обычных вещах. Создайте себе мотивацию сами. Рыбы, бегите оттуда, где чувствуете уныние. Ощущение собственной ценности позволит найти место вам под стать.
1: Реклама на радио «Континенталь». Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах. Привычка быть в моде. Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Geely в Регинос. В октябре Geely City Ray от 2 499 990 рублей. Этой осенью Geely нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Geely, то приезжайте в Регинос.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
1: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске выложили асфальт на корни деревьев, и Южный Урал стал одним из регионов-лидеров по капремонту многоквартирных домов. На улице Плеханова в Челябинске дорожники отремонтировали тротуар, закатав в асфальт корни деревьев, пишет портал 74.ru. На это обратили внимание горожане, которых беспокоит, что насаждения через год засохнут. В комитете дорожного хозяйства подтвердили, что асфальт уложен с нарушениями и работы в таком виде не оплатят. Ответственные организации направили предписание об исправлении ситуации. Согласно сайту госзакупок, работы выполняла компания «Капиталстрой», которая получила контракт на ремонт дорог стоимостью в 106 миллионов рублей. В техзадании указаны два участка, один из которых по улице Плеханова от Свиллинга до Российской. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по количеству выполненных работ по капремонту многоквартирных домов. Такие данные за 9 месяцев этого года приводит агентство новостей «Доступ». Всего за этот период завершено более 65 тысяч работ на общую сумму порядка 220 миллиардов рублей. Южный Урал занял третью строчку, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. При этом отмечается, что количество работ по капремонту не всегда отражает темпы реализации региональных программ, поскольку объемы годовых планов существенно различаются. По доле уже сделанного капремонта относительно поставленных целей лидируют Карачаево-Черкесская республика, Воронежская область и Красноярский край. Южный Урал присоединился к шестому сезону конкурса научно-популярного видео «Знаешь, научи». Проект приглашает к участию школьников от 6 до 18 лет, пишут региональные СМИ. Необходимо создать видеоролик длительностью от 1 до 3 минут и опубликовать его на сайте конкурса. Открыты несколько номинаций, среди которых «Научные эксперименты», «Город, удобный для всех». Прием работ продлится до марта будущего года, итоги подведут в апреле. Эксперты сначала отберут 162 полуфиналиста, а в финал пройдут 54 автора. Также наградят лучших среди наставников, школ и регионов. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.
2: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра –

0: на Радио Континенталь.
1: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.

0: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Минтай свежемороженый 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
3: Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Нет.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 20 октября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт-хит конем на радио.

0: зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Привычка быть в моде.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинус автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинус на Свердловском тракте 5R и выберите свой Теннет.
3: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года. Выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Сосед, а ты за газ заплатил?
8: О, обижаешь, вовремя. А что?
7: А то. Новатэк Челябинск запустил осенний бонус. Кто без долгов, тот в розыгрыше. Призы, сертификаты на оплату газа аж до 10 тысяч.
8: Так я что, уже в игре?
7: Выходит, что так. Главное, успеть оплатить задолженность за газ до 15 ноября.
9: Акция «Осенний бонус» от компании «Новатэк Челябинск». А ты в игре?
3: Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте novatek74.ru. Срок исполнения условий акции до 15 ноября 2026 года.
10: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от Flex Sites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
11: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 399 тысяч рублей.
1: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: Впервые в Челябинске. Новогодний экспресс с уникальной программой в движущемся поезде.
4: От организаторов праздников «Величита».
3: Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Заслуженный артист и леса «Поющие белки», крио-шоу от «Снежной королевы», кукольный спектакль «Парящие кони» и еще много других сюрпризов. Подарок каждому ребенку. Подробности по телефону 8 800 7506. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске на Южном Урале начались российско-индийские военные учения. И глава региона назвал Сатку одним из лучших малых городов России. На Южном Урале начались учения российских и индийских военных, пишет портал chelltv.ru. Тренировка под названием «Индра-2026» проходит и на Дальнем Востоке. Церемонии открытия прошли на полигоне под Чебаркулем и во Владивостоке. Задействованы сухопутные силы, боевые корабли двух стран, а также российская авиационная техника. Активная фаза маневров на суше продлится до 23 октября. Отработают управление подразделениями и совместную операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Напомним, в начале октября сообщалось, что на Чебаркульском полигоне прошли другие командно-штабные учения, которые посетил президент Владимир Путин. Алексей Текслер назвал Сатку одним из лучших малых городов России. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Макс по итогам рабочей поездки. Губернатор посетил ряд объектов, в частности, дал поручение ускорить строительство детской школы искусств, осмотрел новую поликлинику, принял участие в открытии скульптурного образа святителя Николая Чудотворца мыс Горновского. Кроме того, глава региона провел совещание с руководителями муниципалитетов, где отметил, что практики Саткинского округа можно применять и в других территориях. У города активная команда, надежные стратегические партнеры и крепкое сотрудничество с бизнесом. Во многом благодаря этому муниципалитет динамично развивается, и регион будет поддерживать эту динамику. Статус Челябинска как культурной столицы России 2027 станет для Южного Урала не только возможностью представить потенциал региона в этой сфере, но и дополнительным ресурсом для развития бизнеса. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на министра культуры региона Ирину Анфалову-Шишкину. По ее словам, статус поможет привлечь внимание к Челябинску и региону, повысить узнаваемость местных брендов и создать новые возможности для сотрудничества бизнеса, учреждений культуры и творческих команд. Стоит задача сделать так, чтобы статус не стал разовым информационным поводом, а новые проекты, партнерства и инициативы продолжали жить и развиваться после 2027 года. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, в ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.
4: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Три новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
5: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия плюс один» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Джили в Регинос. В октябре Джили Ситирей от 2 499 990 рублей. Этой осенью Джили нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Джили, то приезжайте в Регинос.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, в ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.

0: Моратория.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Абрикос сушеный курага 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
5: Пользуйся приложением «Максим» для заказа такси. Оплачивай поездки как удобно. Наличными или картой. Приложение доступно в маркетах. «Максим» для заказа такси. Просто современно. Возрастное ограничение 0+.
6: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

0: Ой, внуки приехали.
1: Бабуля, а сосиски есть?
0: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
2: А они сочные?
0: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
1: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
0: Оставайтесь, внуков много не бывает.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: глава региона потребовал решить проблемы с отоплением в Копейске, и более 100 тысяч южноуральцев поставили прививки от клещевого энцефалита. Алексей Текслер потребовал оперативно решить все проблемы с подключением отопления в Копейске, сообщает пресс-служба правительства региона. Такую задачу губернатор поставил на областном совещании с главами муниципалитетов. Он отметил, что из 43 муниципальных образований в 42 теплоснабжении подано на 100%, и это означает подачу теплоносителя ко всем домам, подчеркнул Текслер. При этом, по его словам, остаются управляющие компании с проблемами по подъездам, о чем сообщают жители. Что касается Копейска, это единственный муниципалитет, в котором остаются полностью неподключенными несколько домов, поэтому необходимо решить вопросы по каждому из них. Почти 120 тысяч южноуральцев прошли вакцинацию от клещевого энцефалита, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Кампания продолжается, и жителям настоятельно рекомендуют поставить прививку. В особой группе риска работники сфер строительства, лесозаготовки, геологии и ряда других. Для вакцинации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Схема включает две прививки, которые нужно поставить в осенне-весенний период с интервалом от 1 до 7 месяцев. Через год после второй необходима третья. Все три – это закон. Курс вакцинации. Далее ставят по одной, один раз в 3 года. На Челябинской Кировке установили стереоскопы, сообщает мэрия. Это оптические приборы, похожие на бинокли. В каждой линзе установлено изображение. Если смотреть в оба окуляра, картинка сливается в один трехмерный фотокадр. Это сделано для того, чтобы можно было увидеть прошлое города. В линзы внедрены архивные фотоснимки знаковых мест. Юным жителям это поможет лучше узнать историю своей малой родины, а горожанам старшего поколения вспомнить молодость, отмечают в администрации. Стереоскопы на Кировке появились в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В мэрии отмечают, что это еще один этап проекта навстречу культурной столице. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 3903.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, в ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Уже 22 октября тематическая игра «Только картинки». Никаких текстовых вопросов и увлекательный формат для тех, кто любит кино и воспринимает информацию визуально. Встречаемся 22 октября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь желанию действовать. Небольшая победа над рутиной заставит почувствовать себя хозяином положения. Тельцы, обращайте внимание только на позитивные новости. Они наполнят день светом и подарят веру в собственные силы. Близнецы, общение принесет свежие эмоции. Веселая беседа или удачная шутка способна зарядить вас бодростью надолго. Раки, сфокусируйтесь на людях вокруг. Один хороший разговор по душам поможет справиться со всеми трудностями. Львы, станьте для других родственной душой. Своей искренностью вы сможете объединить всех и создать верную команду. Девы, приятный результат может прийти быстрее, чем предполагалось. Разрешите себе расслабиться. Весы, сфокусируйтесь на вещах, которые делают вас счастливее, и позвольте себе паузу. Скорпионы, распалите свою уверенность. Смелая подача себя позволит заставить окружающих следовать за вами. Стрельцы, позаботьтесь о себе. Небольшая передышка восстановит силы и позволит провести остаток дня с улыбкой. Козероги, без эмоций любое дело превращается в пыль. Сконцентрируйтесь на собственных ощущениях. Водолеи, постарайтесь найти привлекательные особенности даже в обычных вещах. Создайте себе мотивацию сами. Рыбы, бегите оттуда, где чувствуете уныние. Ощущение собственной ценности позволит найти место вам под стать.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в мэрии Челябинска рассказали о причинах потопа на улице братьев Кашириных, и южноуральцев приглашают на выставку «Абитуриент». В столице региона устроившегося аквапарка случился потоп. Вода 14 октября хлынула на дорогу на улице братьев Кашириных, сообщает портал 74.ru. На муниципальном предприятии водоотведения пояснили, что все произошло во время врезки новых строительных объектов в магистральный водовод, ради чего в сотнях домов на северо-западе отключали воду. По словам специалистов, провели контролируемое опустошение участка трубопровода. Решение технологически обосновано, поскольку рядом со строящимся жилым комплексом пока нет бытовой канализации, а ливневая система находится далеко. Этот сброс на дорогу позволил сократить на несколько часов срок отключения воды. Челябинцев призвали к борьбе с незаконной рекламой на стенах домов. В администрации города напомнили, что за незаконно нанесенными надписями и QR-кодами часто скрываются рекламы запрещенных веществ и каналы вербовки дропперов – людей, которые помогают мошенникам обманывать жителей. Закрашивать самостоятельно такие символы нельзя, поскольку так уничтожаются улики, необходимые полиции для расследования. Кроме того, без согласия собственников такие действия могут расценить как мелкое хулиганство. Поэтому сообщать о QR-кодах и надписях на стенах домов следует в чат-бот «Стоп граффити Челябинская область» в мессенджере «Макс». Южноуральских школьников и их родителей приглашают на выставку «Абитуриент». Она пройдет через неделю, в Челябинске сообщает мэрия. 50 образовательных учреждений расскажут об условиях поступления на бюджет и помогут найти будущего работодателя. В случае сомнений при выборе специальности можно будет пройти профориентационное тестирование. А интерактивный проект «Южный Урал. Территория возможностей» познакомит с крупными предприятиями и государственными структурами региона. Участие в экспозиции бесплатное по предварительной регистрации. Посетить выставку можно будет 21-22 октября в легкоатлетическом манеже Университета физической культуры на Энгельса 22. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на южном Урале облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди. В ночные часы температура воздуха от 3 до 8 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 1. Днем в пятницу плюс 15-20.

В городе снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце мое, живого места не осталось. Одиночество лишь малость, ты прими это как данность.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.
1: С тобой я

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там в душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: теперь. И раз, два, три.
1: В Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Континенталь. Будто сплю.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.